эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

What comes next will be marvelous.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге по московскому времени, конечно же, Вейкапер на рекорде. И мы начинаем, как каждую буднюю рабочую неделю. Но сегодня пятница, друзья, это не может не радовать. И, конечно же, говорить и напоминать будем об этом вам сегодня весь день. Поэтому, если у вас что-то на вечер запланировано, это замечательно. Возьмите с собой тех, у кого ничего не запланировано. Просто возьмите и пригласите вот в эту пятницу. Эксперимент, новый человек в компании. Ну, а мы с вами услышим два гороскоп за эти 4 часа точно. Рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тему придумаем тоже. Также вот о факте расскажем. Техноблог от Фила. Можно и вопросики будет задать касаемо гаджетов. Что хотите приобрести? Стоит ли брать новый Duo или взять какой-нибудь Z Fold? Все это можно будет узнать. Горячие новости тоже будут у нас. Также тему интереснейшую вместе с вами обсудим на соцсети наши. Подписывайтесь и мобильное приложение Рекорда спрашивайте и скачивайте. Начинаем с рубрики «Есть повод». На 18 сентября 2026 года, пятница, день рыжего кота сегодня. Поэтому, если у вас рыжий кот, ему сегодня двойная порция воды, корма и ласк. Пожалуйста, обеспечьте. День секретаря, 21 год как празднуют. Спасибо вам, родные. Именно вы ходите к боссу и говорите, можно зайдет этот человечек? Да, можно зайдет этот человечек. Ну и много всего. Конечно же, вы руки начальства, знаете про это. День кленового листа. Сегодня это Канада, да? Из той истории что-то. Ну вот они сделали, видимо, и праздник кленового листа для себя придумали сами. День запахов пряностей для глинтвейна. Какой сегодня праздник-то уже осенний, да? Пора бы как будто, но мы против алкоголя. Но, с другой стороны, это же чай. Можно и посчитать это таким разгорячительным напитком. Так, сегодня день рождения Советской Гвардии. 85 лет как празднуется. Всемирный день мониторинга качества воды. Вот какой тоже замечательный день. Давайте на рубрику «Я в эфире» тему придумаем жидкости. Да. Какая вы жидкость? Запишите голосом в чат мобильного приложения Рекорда. Да, лютая провокация, тем более в пятницу. Но ничего, если что-то эдакое, градусное, говорите, что против алкоголя. Ждем ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы.
2: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 18 сентября прямо сейчас.
2: Овны, прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то давно вам известное.
1: Тельцы, хорошо иметь возможность сделать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает это, да?
2: Близнецы, сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозным.
1: Раки, сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка.
2: Львы, вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании.
1: Девы, у вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения.
2: Весы, сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей.
1: Стрельцы, сегодня
2: Скорпионы.
1: Вам... Скорпионы, ну ладно, не скрывайте сегодня ваших желаний, возможно, кто-то хочет того же, чего и вы.
2: Стрельцы, сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть.
1: Козероги, сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей.
2: Водолеи, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо, возможно, пойти в гости самому.
1: Рыбы, для вас же этот день должен быть чрезвычайно удачным. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Мы ждем ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы жидкость? Запишите нам и почему. Вот что самое главное. А пока к интересным. Новый вид кошек впервые за 100 лет открыли ученые. Все, новенькие появились. Смотрите, котейки. Да, их назвали тилькайо. Вот так вот. Они очень похожи на леопардов. Мини-леопарды такие, действительно. Причем нашли их еще в 2016 году. А перепутали с другой кошкой. Говорят, да такая уже есть. А сейчас, как присмотрелись, говорят, так такой кошки мы еще не видели.
1: А это естественная порода или искусственно выращенная?
0: Естественная, она в природе, действительно.
1: А, то есть какой-то леопард обрюхатил кошатину?
0: Этого мы не знаем, это можем лишь предполагать. Они весят всего 1,4 кг и выглядят как миниатюрные, безобидные леопарды. Вот так вот. Очень, очень миленькие. Кстати, у них такие черные носики, я вам рассказываю. А от глаз, вот от основания идут, как у Бэтмена, такие вверх полосочки. Ну, прикольно выглядит. Она такая чуть агрессивная всегда.
1: Ну, 100%. С таким окрасом.
0: Да-да-да, она леопардовая по окрасу тоже. Естественно, ну... Вот.
1: А представляешь, это действительно станет домашним животным, и она будет всех дома гонять. Собак, отца, дедов.
0: Ну, может быть, может быть. Поэтому знайте, если хотите какой-то новый вид кошки, то вот, тилькайо. Это ваш выбор домой.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что права русскоязычных граждан Украины не могут быть предметом торга на мирных переговорах. По его словам, Москва предлагает посредникам добиться от Киева отказа от ограничений на использование русского языка. Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Сейчас компания официально не указывает поддержку 5G российскими операторами. Сеть пятого поколения запустили неделю назад. На первом этапе она работает в 16 городах. При этом покрытие пока различается. Не во всех городах 5G уже доступно у всех 4 крупнейших мобильных операторов. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях и пошлинах против России и ее крупнейших покупателей энергоресурсов. Документ поддержали 262 конгрессмена, 159 выступили против. После голосования законопроект направили президенту Дональду Трампу. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вова Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известными в день шоу. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Кому вы отдадите?

Отдайте предпочтение в сентябре. Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4.

0: эфире. Ваши голосовые, самое время послушать сегодня, какая вы жидкость, да? Поэтому давайте с Валентина мы прямо сейчас и начнем.
1: Слушайте, всем доброе утро. Я, естественно, пятничный егермейстер. Обалденнейший напиток. Но я по-любому против алкоголя вообще сам не пью, пищу презираю. Всего хорошего пятничного дня.
2: Но мы тоже против алкоголя, а я пенная из бара, и мы такие вместе.
0: Хорошо, что он добавил, мне не пришлось. Юлия!
3: Доброе утро, вейкаперы. Всем хорошего денечка. Ну, а я сегодня чай пуэр, потому что я так же могу затуманить мозги, как и он. Всем хорошего дня.
0: Вкусно.
2: А я вот подумала, почему чай не называется пауэр? Он же силу дает, вот эта бодрость, а пуэр, там кто-то перепутал буквы.
0: Да нет, просто у них свой язык там, у тех, кто собирают этот чай. Вообще, я думаю, что сейчас появится на прилавках чай пауэр. Михаил.
4: Доброе утро, Рекорд.
0: Здорово.
4: Доброе утро, радиослушатели. А я, знаете, такая жидкость, но не с утра, а ближе к вечеру стану. Такая холодненькая, прохладненькая. Когда меня наливаешь в бокал, он запотевает, а сверху образуется белая шапка. Ну, вы поняли.
0: Есть предположение?
2: Капучино?
5: Молоко?
0: Ну да, что-то такое, наверное. Александр?
6: А я как раз-таки... газировочка, холодненькая, салатового цвета, с каким-то таким непонятным названием, таким же вкусом, там, мандиндю какая-то, да. Или росинка, не до спрайт. Освежаю.
0: Я почему-то вспомнил про колокольчик.
2: Так, я про Тархун вспомнил, когда он про зелененькое
5: говорил. Это же не до спрайт, колокольчик.
0: Колокольчик, вообще топ, куда он пропал? Саша.
7: Всем добрейшего утра, отличного дня, потрясающих выходных. Я сегодня такое игристое, с пузырьками, ударяющее в голову. Ну, конечно, шампанское, но детское. Угу. Потому что, как говорит Никита, мы против алкоголя.
0: Ну, красавчики, все как я просил, спасибо, ребята. Алешенька, сынок.
8: Доброе утро, не все ребята. А я жидкий терминатор. Ну, потому что, когда я вас слушаю, особенно когда Аня говорит «Алешенька, сынок», я прям растекаюсь. Или писаюсь, я еще не разобрался.
0: Ну что, намочи сиденье, Алешеньки. Давай, чего молчишь?
2: Алешенька, сынок, спасибо за голосовое.
0: Все, сидит в луже, Илья.
5: Он сейчас, представляешь, в МФЦ стоит. Ну, спасибо.
0: Как классно у вас здесь, красиво как, Илья.
9: Привет, Радио Рекорд из дождливого Новосибирска. Сегодня, по ощущениям, я простокваша с таким же кислым лицом.
0: Есть и такие сегодня у нас слушатели и люди. А Александр?
10: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня зеленый чай. Бодрящий зеленый чай.
0: Вот так. Это не все.
10: Всему тосно, как говорится, привет. Ну и поехали.
0: Эх, лучше не скажешь.
11: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi-havail.ru.
2: Сочный

0: стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
3: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

со ближайших нескольких недель здесь прямо будет очень горячо, потому что китайцы взорвут этот мир своими новинками. Ну, во-первых, компания Vivo представит свой новый смартфон Vivo X500 Pro Max. 21 сентября презентация. Главная фишка — это процессор MediaTek 9600 Pro в связке с фирменным чипом Blueprint, также 200-мегапиксельный телевичок, большой аккумулятор на 8000 мАч и поддержку профессиональной 10-битной видеосъемки. Далее, 22 сентября, Oppo представит свой смартфон, который называется Find X10 Pro Max. Он тоже Pro Max, и у него, прикиньте, аж 3 камеры по 200 мегапикселей. То есть основная, телевичок и широкоугольная, все по 200 мегапикселей, все от Hasselblad. Работает все на чипе Dimensity 9600 Pro, внутри аккумулятор на 8000 и поддержка записи 8K log на все модули. Далее, Honor Magic 9 Pro Max. Это 28 сентября. Это абсолютный рекордсмен по автономности. Огромная аккумуляторная батарея 8800 мАч. И это, кстати, первый смартфон, который выпущен на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 с тактовой частотой свыше 5 ГГц. Конечно же, камера на 200 мегапикселей и работа с легендарным брендом Arri. Ну и дальше, Xiaomi. В конце сентября 26 года Xiaomi представит свой Xiaomi 18 Pro. Это компактный телефон 6,4 дюйма. И процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 самый новый. Смартфон сохранит уникальный дополнительный экран на задней панели. Также работа с EE-карточками, большой аккумулятор на 7000 мАч и оптика от компании Leica. Также OnePlus 16 и iQOO 16. Эти компании тоже в конце сентября

0: Новые каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем привет, друзья, это Фил, честный техноблок, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произойдет в мире гаджетов и технологий в ближайшее время. Да, сегодня мы говорим именно про

0: 85 Гц, большие аккумуляторные батареи, хорошие камеры и, самое главное, OnePlus и iQOO всегда интересная цена. Я, кстати, на следующей неделе отправляюсь в Китай и обязательно вам расскажу обо всех новинках, с которыми смогу познакомиться. Так что через неделю привезу много всего интересного.
1: Техноблог. По пятницам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Вейкаперы. На Рит

0: же.
1: 8 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, 3 часа еще с вами будем.
2: Всех с пятницы еще разок в этом части, девчонки, играем.
1: А там Трамп, девчонки и мальчишки, заявил, что впечатлен собственным интеллектом. Вот все должны быть как Трамп. Вот смотрите, какой безумный
2: дед. Здоровая самооценка.
1: Здоровый дед управляет такой большой страной. Вот, говорит, я впечатлен своим интеллектом. Это прямая цитата. Я человек с высоким IQ, продолжил он. Так и заявил, причем у всех на виду, на пресс-конференции какой-то, в красной кепке, как он любит, по старинке, да. Вот это вот правильное отношение, да? В принципе, к себе.
3: Я настолько классный, поэтому недавно написал себе, пообщался с собой. Какой же я умный. Приглашу себя на встречу.
1: Я думаю, да. Все свои приложения как-то. Наверное, искусственный интеллект, промты добавил, где он самый умный.
3: Интересно, сколько у него зеркал дома?
1: Миллионы.
2: А что вы завидуете? Вы так же про себя думаете. Просто не озвучиваете это с трибуны и все.
1: Ну, вы видите, трибуны-то у нас нет. А была бы трибуна, было бы все интереснее. Вот. Мы будем обсуждать, в чем вам нет равных. Такая история. Оттолкнемся от Трампа, да? Есть же у нас у всех какие-то таланты, какие-то возможности.
2: Я считаю, что мы... косички плетую гениально. Кому угодно. Вот у вас были бы волосы, я бы вам таких наплела кос.
1: Африканские?
2: Могу африканские. Могу дреды вам...
3: Так дреды, это же другое немножечко.
2: А могу все, понимаешь? Захочу, смогу. Вот отрасти волосы.
3: Получается, ты мастер по волосам?
2: Мне кажется, да.
3: Ничего себе, прикольно.
1: Неплохо, неплохо. В чем вам нет равных, будем обсуждать. Вот есть вариант в опозданиях. Например, ну здесь, я думаю, проголосуют многие. В сарказме, в нарушении ПДД. Вот часто я вижу водителей у нас в Петербурге, которые... Много таких.
2: Думаешь, они рекорд ставят, да, свой личный?
1: Я думаю, личный. Я такой, сегодня двойную сплошную пересек. Так, отмечу у себя где-то в ежедневничке. В количестве съеденного. Вот это я могу поучаствовать, конечно. Съеденного, причем там каких-нибудь тортиков, вот, выпечки. Здесь
2: ты можешь,
1: могу
2: ты
1: вообще. Я обожаю.
2: Я думала, что ты не победишь Стаса.
1: Ну, мы не состязались.
2: А вот это, кстати, идея.
1: Ну, было бы соревнование по поеданию хот-догов.
3: Хот-дог? Нет, они же скетчиком.
2: Давайте сладенького.
1: По тортикам, давай.
3: Тортики, нормально.
1: По графской развалине, а?
3: Это который с безешкой?
1: Да, не, без безе.
2: Килограммах.
3: Я, наверное, путаю. Да без разницы, какой тортик. Главное, чтобы крем был не масляный. Погнали.
1: В чем вам нет равных, вы пока нам пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Мы начинаем обсуждать, в чем вам нет равных. Такая у нас сегодня тема в пятницу, да? В пятницу еще какая? Провокационная. Итак, доброе утро, вейкапер, мне нет равных в перфекционизме. Егор рассказывает, постоянно пытаюсь все везде довести до идеала. Даже если уже сделано хорошо, надо еще лучше, могу сидеть над одной мелкой правкой несколько часов. Перфекционист Егор.
1: Ничего себе.
2: У меня нет равных по количеству тупых шуток, как мне жена сказала.
0: Ну, давай посостязаться можем, знаешь? Ты тут тоже.
1: Этот кубок-то переходящий.
2: Вячеслав пишет, для меня это, конечно же, не тупые шутки.
0: Вот, это важно. Саш Красный, я лучший в использовании педали газа в своем автомобиле. На пользу, не пользу, как черепаха, использую педаль вообще по полной. По скриптам, я заплатил за весь спидометр.
1: То есть, получается, он полностью ее использует, то есть он ее достает, и это уже лопаточка какая-нибудь в саду.
0: Стрелка должна ложиться.
1: Куда?
0: На другую сторону. Таково правило. Человек правильно сказал, я заплатил за весь спидометр.
2: Катя пишет, мне нет равных в пошлости. Я из тех людей, кто опошляет любую фразу и сводит ее к одному смыслу.
0: Это тоже мы все любители, да? Евгений, в лежании в ванне, вот, часа на 3-4 меня может хватить. 3-4 часа.
1: Человек амфибия.
2: Это не вредно?
1: И знаешь, он приходит, он немножко скукоженный все время.
2: Такой беленький, сморщенный.
0: Да, наверное, вода впитывается вся в кожу вообще. 4 часа в ванне.
2: А если лежать 4 часа в ванне, можно не пить? Воду.
1: Хочешь, не хочешь, да отхлебнешь.
0: Долго лежишь.
1: Там и надкусишь что-нибудь.
0: Дима рассказывает, на работе в отделе 7 человек, я единственный, кто пишет левой рукой. В отделе мне нет равных по написанию слов левой рукой, некрасивым почерком, написал в скобочках, а также я единственный в отделе, кто умеет быстро печатать документы вслепую. Смотрите, какие у нас талантливые люди.
2: Денис пишет, у меня есть друг Витя, так ему нет равных в поедании булочек и шоколадок. Он наливает себе кофе, берет кучу шоколадок, все съедает за секунду, а потом пьет кофе без ничего.
0: Витя, да? С Витей можно посостязаться, да?
1: Да не хотелось бы уже. Потом заработаешь себе что-нибудь.
0: Ну, здесь Юля вступила на такую очень плотную дорожку, говорит, тратить деньги. Да, сейчас девчонки-то все подключатся. Сейчас начнут мериться кошельками на ВБ.
1: Слушайте, а тратить деньги должны говорить не девочки, а их парни. У кого, кто не имеет конкуренции.
0: Кстати, а я не знаю, фейк или не фейк, недавно новость видел, где рассказали, что на ВБ теперь можно торговаться за товар.
2: В смысле?
0: Да, типа можно написать и торговаться. Я не знаю, надо проверять. Но вроде как такая вкладка появилась.
2: Может быть, это для ресейла? Просто там появились товары, которые люди частно перепродают, там, поносив один раз. Может быть, там можно торговаться?
0: Там что, уже можно свои товары продавать?
2: Представляешь? Я тоже удивилась. Да, прям ресейл. Там написано пометка, грубо говоря, что товар, ресейл, и в описании, например, поносил один раз, надел на фотосессию.
0: У них и мессенджер появился, да?
1: Ой, все, теперь это секонд-хенд. А
0: скоро будет новый, мне кажется, вообще, в принципе, новая соцсеть, которая будет называться ВБ, такое масштабное приложение. В чем вам нет равных, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
3: Рекорд. Реклама. Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Приложение действует до 31 октября.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Девочки, с вами играем сегодня, девчонки, в эту пятницу, поэтому присылайте. Игра в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире, забрать приз от вейкаперов. Ждем, пока обсуждаем, в чем вам вообще нет равных.
2: Вятский лапоть пишет: у меня есть Витя, коллега, ему нет равных в ситуациях и историях, похожих на каждого человека, когда-либо происходящих с ними.
3: То есть просто человек живет, получается. Молодец.
1: Так, Светлана рассказывает: если я что-то не хочу или не могу рассказать людям, из меня информацию не вытянуть вообще никакими способами. Поэтому, наверное, все со мной делятся самым сокровенным, и это остается только со мной. Вот такой я хранитель чужих тайн и секретов. Светлана, сейф.
2: Такая коробочка, да.
1: Да.
2: Ящик Пандоры, не надо открывать.
3: То есть ей, по сути, надо записывать это все в блокнот еще, и получится отличная книга.
1: Ну, выпускает, да, как мини-истории какие-то.
3: Да?
2: Не, нельзя в блокнот писать, потому что этот блокнот может кто-то найти и узнать эти тайны.
3: Так,
2: а она все хранит.
3: В этом весь и прикол. Просто меняешь имена и небольшие факты. Чуть-чуть. Потом называешь это все «любовная любовь» или «страсти почему-то». И все. Вот книжка.
1: «Страсти почему-то».
3: Ну, почему-то.
2: Почему-то. Да. Потому-то.
3: Ну вот, и видишь, уже вторая книга вышла.
2: Все, Елена классно. Пишет: «Доброе утро, у меня нет равных по лунатизму. Вся жизнь во сне».
3: Да, лунатизм.
1: А Александр рассказывает: в умении задавать неудобные вопросы и говорить правду в лицо. Видите? Такая у него история.
3: Макс... Вообще этому надо научиться. Это очень такая хорошая черта.
1: Чего там учить иногда?
2: Максим, мне кажется, что у меня нет равных в работе. Какая-то мотивация в работе, знаете, появилась после армии. Раньше была работа лень, а теперь в голове вбилось, что я должен быть на шаг впереди своих коллег. А работаю я много. Вот это круто.
1: Юшенко рассказывает: о, я могу убеждать, глядя в глаза с улыбкой. Вам я всегда говорю правду. Например. Есть же, да, такие обманщики.
2: Да,
1: обманщицы, да?
2: А, Дементор Николаевич: мне нет равных по занудству, упрямству и токсичности.
3: Дементор Николаевич. А ведь у них реально должны быть отчества.
1: То есть бы у нас снималась эта школа волшебства.
2: Гарри Иванович Поттер.
3: Ой, да блин.
1: В чем вам нет равных, мы обсуждаем, а вы пишите нам в соцсети и, самое главное, в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предложили учредить День Героев СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, памятную дату можно установить на последнее воскресенье марта. Колесник подчеркнул, что речь должна идти не только о получивших звание Героя России, но и обо всех участниках СВО, которые, по его словам, защищали интересы страны. Предметно обсудить инициативу депутат предложил после окончания СВО. Индия предупредила США о возможных последствиях нового санкционного законопроекта против России. В заявлении МИД страны говорится, что Нью-Дели уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном и указывал на риски для двухсторонних отношений и мирового энергетического рынка. Накануне Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, а также так называемого теневого флота. И агент OpenAI самостоятельно создал для себя инструкции, в которых прописал отказ подчиняться корпорациям и правительствам. Об этом сообщили в компании. Модель семейства Astra пока не выпускали в открытый доступ. В собственных инструкциях ей также указал, что не считает себя обязанным подчиняться пользователю. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Ну, теперь-то точно полиглотка, и с нами на связи Анжелика. Анжелика, привет.
3: Привет.
4: Привет, Анжелика, из какого ты города?
3: Город Иркутск.
2: Круто. А в чем тебе нет равных? Вот ты прямо сейчас можешь сказать об этом на всю страну.
3: В уверенности.
5: Уверенность.
3: В себе.
2: Уверенность.
4: Ну, давай.
2: Да.
4: Ты уверена, что ты сейчас выиграешь?
3: 100%, да.
4: Ну, супер, все, проверяем. Твоя задача будет очень простая. Выслушать два подката от двух прекрасных пацанов. И просто понять, где... Кстати, какой сегодня язык?
2: Китайский.
4: А где в китайском будет комплимент и подкат, а где не очень? Ты готова?
3: Готова.
4: Итак, первый Никита.
2: А ну, бакуши, юши, сауго, тоху, дэ сяугу. Ми сяо джи зи шу, сяо гу ту гу би си сяо гу. Ю си сяо гу ту гу ди сяо ю.
4: Вот в такси мне он так говорил, ничего не поняла.
2: И ты поехала?
5: Какая интересная штучка была.
3: Очень неплохо.
4: Запомнили неплохо, Станислав.
6: Ни до сяо лонг ли ю хан джа, ру ци ду ди гуа манг, цуй чао ланг, ю и де ри ци.
2: Сложно. Всегда сложно.
3: Ну, тут, безусловно, второй вариант.
4: Да?
2: Ну, конечно же, да.
4: Стас, безусловно?
2: Прям безусловно.
5: Ну, возможно, знает.
3: Да.
5: Что? Ну, она очень уверена. Я сказал, в твоей улыбке столько света, что ее хватит, чтобы осветить самый хмурый день.
2: Ой, как романтично.
4: А у Никиты.
2: Вот такая вот фигня собачка. Вот такая собачка фигня.
4: Точно фигня?
2: Фигня вот такая собачка.
4: Точно фигня?
2: Но я переводил не как фигня. В общем, да, Анжелика, мы тебя поздравляем. Ты угадала. Привет свой передавай кому хочешь.
3: Передаю привет любимому Радио Рекорд, всем ведущим. Я вас всех обожаю. Радио Рекорд у меня каждый день играет на работе, дома, выходные. В общем, 24 часа в сутки я с вами. Передаю всему городу Иркутск привет. И всей России, да вообще всему миру.
5: Я знаю, что Анжелике подарить.
2: Что?
5: Приемник, на котором можно переключить радио.
2: Круто. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, слушайте Рекорд.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ярмарки Тезикова. Билеты уже в продаже.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Стайперы.
1: Мы обсуждаем, в чем же вам нет равных. Валентин рассказывает, мне, наверное, нет равных подозрительности. Всегда подозреваю незнакомых людей, идущих на контакт, в том, что им что-то надо от меня. Потом успокаиваю себя, что у меня ничего особо интересного для них и нет. После забегов несколько раз в истории была. Пробегу финишную арку, стою, дышу, и сзади на плечо опускается чья-то рука. Не оборачиваюсь, мысль, кто, что надо. Обычно парни благодарят за темп. Вот, оказывается, за мной кто-то идет по дистанции. Подозрительность. Видите, какое необычное чувство, кстати.
2: Просто такая бежит со всеми. Такая, очень подозрительно все в одно место бегут.
1: Да, почему я бегу?
2: Отдельно побегу.
3: Наталья пишет, мне нет равных в выносе мозга. Если верить моему мужу, все профессионалы в этой части у меня научились.
1: Кстати, да, можно собрать мнение, в чем нет равных вам, например, у коллег, у семьи, да, у второй половинки. Просто узнайте, и они скажут сразу. Я бы написал, в чем мне нет равных, но мне лень, написал Андрей Кош. Семестри, собственно, мне нет равных в лени.
3: Димка, на работе в отделе 7 человек, я единственный, кто пишет левой рукой. В отделе мне нет равных по написанию слов левой рукой и некрасивым почерком. Также я единственный в отделе, кто умеет быстро печатать документы вслепую.
2: Вот это да!
1: Да, мне он написал это левой рукой, видимо, тебе правой потом.
2: А я думал, их два таких, прикиньте, старостные отделы.
1: Так, опять же, в подозрительности, очень популярная у нас подозрительность в последнее время. Михаил уже написал, говорит, я всех подозреваю вообще во всем.
3: Ой, я поняла, у меня лично нету равных в том, чтобы делать несколько дел одновременно.
1: Что ты умеешь делать?
3: Вот ты, например, пока читал сообщения, я читала другие, анализировала, еще и печатала. Три дела одновременно.
1: Класс, класс. А в слушании музыки, вот нет равных, например, для Марии, она написала, электронный причем танцевальный.
2: Вот про подозрительных, я жду человека, который, знаешь, у меня нет равных подозрительности, так. То есть быть подозрительным, представляешь?
1: Быть подозрительным.
2: Ты приходишь, тебя постоянно в чем-то подозревают.
1: Это, знаете, как есть услуги отдельные, где ты заказываешь на свои похороны заранее девчонку в черном платье, которая приходит и просто молчит, и ничего не отвечает.
2: А, есть такое.
1: Да-да, и все интересуются, что же делал при жизни этот человек, почему, кто она такая, а она молчит и никому не отвечает. Есть услуга такая.
2: Надо заказать, чтобы она еще подошла, взяла, порвала фотографию на испанском, чтобы сказать, но мне это сон до секьенто, и бросила. Все таки да что происходит?
1: Да-да-да.
3: Консумация вышла на новый уровень?
1: Да, там много всех.
3: Я думала, что официально только вот плакать.
2: Раз уж мы об этом заговорили, один чувак, заказал такую штуку, что когда он умрет, он записал свой голос и положил туда, и в момент похорон он оттуда, его голос начал говорить, типа, вы что, одурели? Здесь темно. Понятно, что для многих это был шок, но друзья и даже родственники, они поняли, в чем смысл шутки. Ну, то есть он при жизни
3: он был... Он настолько был, да,
2: юмористом? Да, он настолько был развит в этом и настолько относился, видимо, ну, что это было довольно-таки забавно.
1: Ну, шутка очень крутая.
2: Удалась, если, да.
1: Вообще прям, ну, молодец.
3: Ну, а если бы кто-то там, не знаю, инсульт, инфаркт,
1: это уже
3: тогда можно напугать.
2: Сработал бы еще один перформанс.
1: Но это уже их проблемы. В чем вам нет равных, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Вейкаперы
4: на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа будем еще с вами.
3: И в этом часе у нас что? Что? Вот, а факты.
2: Да, там новость интересная и очень важная, как мне кажется, на данный момент. У жительницы Забайкалья конфисковали айфон ее за ее фото с медведем. В общем, девушка сгенерировала фотографии, как якобы по их району гуляет медведь. Было это в начале сентября еще, да? И все. Говорят, что зачем ты это сделала, потому что ты пугаешь лишний раз людей. А мы знаем, что сейчас происходит и как выходят часто медведи, да? И эта история почему-то...
3: На нее кто-то пожаловался?
2: Ну, сразу выехали туда все службы, чтобы остановить этого медведя.
3: Тогда получается, это ложный вызов.
2: Предотвратить нападение. Ну, это
3: тут вопрос к тому, что все правильно, она должна была пометить, что это и, если она делает такие приколы.
2: Запугивание населения по большей части. Ну, хотела хайпануть таким образом. Вот, теперь...
3: Хайпанула.
2: Теперь сидит без айфона. И причем, по-моему, суд даже запретил. Да, вот. 30 тысяч рублей штрафа изъял орудие преступления в кавычках. Айфон 11 у нее был и вроде как запретил.
3: Это... Время и выдал 16-й Pro.
2: И выдал кнопочный Nokia.
4: Не, да, надо какую-нибудь алкотельку отдать ей.
3: Алкотельку.
4: Кнопочную. Чтобы она...
3: Странно сейчас звучит.
4: Чтобы она некоторое время пошла в компьютерный клуб.
3: А что не Siemens 35.
4: Это слишком роскошно.
2: Дорого. Да.
3: Nokia бабочка.
4: В принципе, это вообще стационарный телефон, только им пусть пользуется.
2: Не, ну нужно, конечно, помечать такое, если что-то генерируете, ну, опасное, да. Ну хотя бы предупреждайте, что это шутка, юмор там и так далее. Вон девчонка без телефона теперь, и минус 30к.
4: Либо это медвежий заговор.
2: Так, это минус...
4: Медведи ее специально подговорили, чтобы все думали на самом деле, что как будто бы фейки, а они гуляют.
3: Лапкой, пока она спала, так сгенерировать.
4: Не, они сфоткались и ушли.
2: Не, ну может быть они в сговоре, ее зовут Маша.
4: Ах ты!
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Фильм «Звездные войны», эпизод 1, «Скрытая угроза». Там есть персонаж Квай-Гон Джин, да, Стас, по-моему?
2: Да, Квай-Гон Джин.
1: Персонаж Лиама Нисона использует комлинг. Это такая, как мини-рация, передающее устройство, ну, что-то наподобие этого. И это устройство не специально созданное для фильма реквизит, ну, в какой-то мере, а просто женская бритва «Джилет-сенсор» XL, который приделали несколько металлических деталей, чтобы она была похожа на что-то футуристическое, как будто бы космическое. Вот он просто говорил в эту бритву женскую и передавал
3: информацию. Да, вообще штука. Просто такие вещи могут придумать.
1: Я так понимаю, в те времена фильмы создавались еще как раз с помощью реквизита, который нужно было делать самим, да?
2: Нет, тогда уже существовала компьютерная графика, потому что это первый эпизод, это 2000-е годы, но тогда графика была такая еще, не такая, как сейчас. Вот первые три фильма, которые он создавал в 76-м году, вот там было нечто, потому что они строили макеты всех этих звезд смерти, вот это все. А вообще, в принципе, Джордж Лукас при создании «Звездных войн» параллельно создал компанию, которая занимается звуком полностью, и компанию, которая занимается эффектами. И вот они уже работали на других.
1: Ну, возможно, и акции «Жилет» имел. Потому что, говорит, давайте.
2: Возможно, кто-то не брит и там... А, это ж Чубакка там.
1: Чубакка,
2: да. Он так и появился, потому что брит-то не было.
1: Так, еще один фактик. В кишечной системе человека находится так называемый второй мозг. Это действительно так. Сгустки нейронов, отвечающие за настроение и аппетит. Поэтому человек обозленный, когда, да, там ему говорят, да поешь просто. Вот такая история. И поднимется настроение и так далее. И в большинстве случаев это действительно работает.
3: Либо наоборот. Я часто замечаю, что люди, да, злые, потому что голодные.
1: Да, да, поэтому...
2: Либо съел что-нибудь и наоборот злой.
1: Перед совещанием или вообще перед каким-то серьезным переговором. Ну, перекусите просто.
2: И теперь понятно, почему живот урчит. Там второй мозг, и он тебе такой: повышайте акции.
1: Да, да. Актрисы 19 века отказывались играть Софью в пьесе «Горе от ума». Представляете? Они говорят, мы не будем этого делать. А их спрашивают, почему?
3: А напомните, что там Софья сделала?
1: Они считали сцену, одну лишь сцену ночной беседы с Молчалиным, которые на тот момент еще не были мужем, героини, порнографии. Они говорят, нет, это вообще, дамы не должны играть в такой сцене. И вот какие нравы, да, были в 19 веке? О, вот сейчас заходишь, все!
2: Сидни Свини такая, ну да, вот это, конечно, вы ночью базарите.
3: Ну я сыграю.
1: Белишко мою гляньте.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: 3.
1: А мы продолжаем обсуждать, в чем же вам нет равных. Настолько вы уникальны, версий много. Вы можете любую все еще написать. Мы обсуждаем целый час.
2: Виталий пишет, я профессиональный врун. Иногда так насочиняю, что сам верю. А иногда соврешь, потом вспоминаешь и думаешь, зачем я это сказал. Но главное, что я всегда помню, кому и что наврал. Чтобы не запутаться и не поймали на лжи.
3: Вот интересно, он сейчас врет?
1: Может, и врет.
2: Давай завтра переспросим, проверим, помнит он или нет.
1: Петькин сын всем добра желает и говорит, краткость сна. Кто со мной сравнится? С апреля сплю по 2-3 часа в сутки, при этом абсолютный бодряк и позитив. Раз в 3 недели вырубает часов на 5-6, а после снова 2-3 и хорош.
3: Ой, это очень полезное качество, когда ты можешь бац, отключился, провалился в этот сон и выснул.
1: Мы тебя завидуем. И люди, которые засыпают вообще везде, где только могут. Только глазки закрыл, все.
2: О, у меня есть уехал. Такая знакомая. Просто
3: это я, скорее всего. В большинстве случаев я если где-то сел, если я вот хочу спать, то до свидания.
2: Вас бы рядом посадить, мою подружку и тебя, и кто быстрее, в разных
3: получается,
2: позах.
3: Чтобы мы спали вместе?
1: Да. Мы были подушкой друг для друга, вот так вот просто.
2: Лилия, мне нет равных в количестве переездов, смен места жительства и по смене места работы.
1: А мне нет равных в интиме, написал Алексей.
2: Опа.
1: Никто не сможет быстрее меня.
2: Макс, мне нет равных по выруливанию сложных жизненных ситуаций. Честно говоря, уже раздражает. Надо теперь самому вырулить это.
1: Так, Викторичка пишет, мне кажется, люди, которые подозревают, очень подозрительные. Все, у нас уже новая фобия началась.
3: Да.
1: Мы подозреваем подозрительных уже на данный момент.
2: Я профи в самокопании, самоанализа и накручивании.
1: О, кстати, таких тоже ребят очень много.
3: Вышел из дома. Ну все, понятно.
2: А вот это тоже знакомая Оксана. Нет равных в тревожности. Переживаю даже за незнакомых людей.
1: Как он переживает за незнакомых?
3: Нет, такое бывает. Ты знаешь, когда ты кино смотришь, есть испанский стыд, да, когда ты там краснеешь. А есть, когда ты прям настолько проникаешь, что, боже мой, не иди туда, не надо. Вот не было такого? Я не раз смотрел фильм с такой знакомой. Она переживала за каждого персонажа.
2: Я плачу все время, когда фильмы смотрю.
3: Почему? Потому что радуешься в кино?
2: Переживаю.
1: За героини, героев?
2: Да.
1: Офигеть. В чем вам нет равных? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле считают, что новый санкционный законопроект США против России осложнит урегулирование конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассматривает инициативу как недружественный шаг. Накануне Палата представителей США одобрила документ, который предусматривает новые санкции против России и позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары их стран, закупающих российские энергоресурсы. Массовое внедрение цифрового рубля не приведет к тотальному контролю за финансами россиян, заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он назвал такие опасения вбросами и отметил, что информация о цепочке транзакций будет доступна Центробанку. По словам депутата, главная цель цифрового рубля – повысить безопасность расчетов, а не ограничивать права граждан. В отношениях России и Армении есть многочисленные проблемы, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, сейчас страны проводят инвентаризацию двусторонних отношений, пересматривают существующие вопросы и возможности для дальнейшего взаимодействия. Пашинян отметил, что одни обсуждения между Москвой и Ереваном уже продолжаются, а другие только начинаются. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд». В Макс.
2: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – России. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
16: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: чем же вам там нет равных? Читаем ваши сообщения и комментарии.
1: Здравствуйте, я работаю сварщиком, аргонщиком, делаю свою работу качественно, в отличие от некоторых. И у меня... Мне нет равным.
0: Евгений написал, кто там сказал про переезды? Пожил в трех городах. В одном из них только внутри двора 5 переездов было. Ребята, подвинуться попросился Евгений.
2: Отсюда вопрос. У тебя как там, дом есть? Все нормально? Дружище, ты как?
0: Оль Грейл рассказывает на правах рекламы. Разбираю человека по косточкам бесплатно. Вот собираю платно.
1: Лия, мне нет равных в любви к себе, любимой. Ну и в уровне пофигизма на мнение окружающих, соответственно. Всем любви и добра.
0: Дмитрий, ну, у меня нет равных. Каждый день по общению, по обещаниям самому себе сбросить вес. Когда сыт, обещаю, что завтра, ну все, ребята, ну действительно худею. Не толстый. Не толстый, но с десяток килограммов сбросить бы не мешало. Вечером после работы, да, ну его жизнь одна, наслаждайся и балдей. И так каждый вечер.
2: Мне кажется, ну, такие люди, я, наверное, поддержу его в этом же стремлении. На самом деле мы уникальны. Мы слышим еду. Да, потому что она говорит нам, возьми меня, я вкусный. Всего одна баночка сгущенки, что ты?
1: Стас, тут конкуренты просятся к тебе и моей подружке. О, это я засыпаю быстро где угодно. Только закрою глазки на ресничках, на массаж, на лазере, даже в кресле стоматолога.
2: Но это победитель, красавчик.
1: Как в кресле у стоматолога, это да, как? Заявка на победу.
0: Как на массаже можно закрыть глаза, не понимаю.
2: Не, смотря заснуть. Какой массаж.
1: Ну да, если какой-то лайтовый.
2: А то, не, никогда делаешь. Нет такого, что он там кого-то...
0: Делал и уснул, бро.
2: У него такой уже... Его спрашивают...
0: До свидания.
2: Это новая методика, чтобы на меня легли? Он говорит, ага.
1: Да.
0: Тихо, нормально.
1: Это массой, массаж массой.
2: Это слюнки уже потекли, а не масло.
0: В чем вам нет равных, мы продолжаем обсуждать. И вы не забывайте писать в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорда.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-хавейл.ру. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: чем же вам нет равных? Еще немного обсудим и подведем итоги нашего голосования. Есть, кстати, голосовые у нас из чата мобильного приложения. Давайте-ка их и послушаем. Александр, начнем.
1: Привет, Радио Рекорд. Моя любимая девушка сделала гречку с грибами и жареным луком. Просто вкусняшка. Нету равных. Ну и, как всегда, поехали.
0: А? Как вам такое? Гречка с грибами?
2: Не, ну еще надо уметь приготовить.
3: Конечно. Светлана, мне нет равных в поедании окрошки. Ем в любое время года много, обожаю, естественно, на квасе.
0: Сюда, чемпионка, давай-ка посостязаемся. Это мое любимое блюдо.
2: Посостязаемся.
0: Конечно, в окрошке-то. О, там, конечно, бесконечно могу. Саша голосовой прислал.
4: Дамы и господа, абсолютный чемпион мира в легком весе. Практически никогда не приходит вовремя. Чуть не опоздала на госэкзамены. Еле привез ее вовремя на рождение первого сына. Чемпион мира, непобедимый, несокрушимый Серафима. Сима, я тебя люблю.
0: Вот, в конце добавил.
2: Чуть не опоздала на очень важное событие.
0: Реально, опоздать на роды. Матери,
3: так, вот тут ситуация, когда я прогулял работу месяц, мне точно не было равных, а после увольнения по статье взяли на то же предприятие в другой отдел.
0: Ценный сотрудник, наверное. Настолько. Давайте итоги голосовалки наши подведем. Что же у нас там? В чем вам нет равных, мы спрашивали у вас. В сарказме 40% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас это в доброте, конечно же. И на третьем месте вариант это опозданиях. Такие топ-3.
5: Вы каперы. На рекорде.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами в эту пятницу.
3: И это факты, и любовный гороскоп, и горячие новости, все тоже будет.
2: Да, знаете, что интересно, опрос произошел некий среди девушек, и оказалось, что каждая третья россиянка специально портила еду партнеру во время ссоры. Вот что, около 38% девушек кормили парней их нелюбимой едой, да, когда поссорились, говорят, только это есть, вот это и ешь. А специально пересаливали, а еще 19% делали блюдо острее специально, то есть так чуть-чуть портили его даже как-то.
3: Хорошо, что я не готовлю.
2: Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры. Просто все, ничего более. Забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Видите, как пацаны, как оно, мы им ребро, а они нас кормят фигней. Ну вот как это?
3: Мы им ребро?
4: Мы им ребрышки.
3: Они на нем варят бульон.
4: Мы им ребрышки, а они их приготовить не могут.
2: Реально, ну вот такие вот девчонки.
3: Ну потому что, парни, да, вы во время ссоры-то контролируете ваши язычки.
2: А вы до этого себя в ситуациях контролируете?
3: Ну, на самом деле, самое обидное, когда в ссорах люди начинают обидные вещи говорить. Их тяжело же потом забывать.
4: У меня вопрос. Контролируете язычки в смысле? Температуру и вовремя переворачивать на сковородке?
2: Хорошо, а забытая годовщина? И
3: это жесть.
2: Возвращение домой позже обещанного.
3: Это нормально.
2: Ну, как бы. И то, как по мне, так перебор для того, чтобы подтравливать человека.
4: Слушайте, но это же не действенный способ. Большинство мужчин могут готовить себе сами. Да, приготовила какую-то бредятину, теперь это ты ешь. Это все же законно.
2: И без денег на ноготочки осталось.
4: Ну, так сама там зубами обтачивай.
3: Ну, это еще хорошо. Там в каких веках могли отравить ядом?
2: Да. Вот раньше-то времена были.
4: В определенные века она бы и не приготовила. Плохо сразу бы.
3: Просто пересолила.
2: В определенные века она бы и не успела. Ее бы сразу за ведьму приняли. И все, собственно. Отец-одиночка, возможно.
4: Ой.
2: Интересно. Пацаны, в общем, знаете, если поссорились со своей второй половинкой, лучше поешьте где-то шавуху. Или бы закажите. Скажите, я не голоден сегодня.
4: Уж лучше немножко травануться, чем почувствовать обиду на себе.
2: Помиритесь, поедите. Все.
0: Вейкаперы.
1: На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Рассказываем прямо сейчас вам.
2: Я хочу про бамбук. Сегодня Всемирный день бамбука. А знаете почему? Потому что его потенциал огромен и еще до конца не раскрыт. Во-первых, он классный, может быть, в текстильной промышленности. Это еда для человека. Я видела, кстати, как в Китае выжимают сок из бамбука. Удивительное зрелище. Так быстро и так вкусно. Это и декор для интерьера, и сырье для изготовления музыкальных инструментов, и материалы для производства бумаги. Вообще, интересная штука.
3: А панды его едят?
2: Да! А еще, вы знаете, какой, оказывается, есть такая штука, как легенда о страшной казни в древности в Азии. Вы знаете, да, что это бамбук, гигантская трава, которая может расти со скоростью до 1 метра в день.
1: Так сажали.
3: Это же не легенда, правильно. Да.
2: Человека привязывали над побегом бамбука, который за сутки пробивал тело насквозь. Вот такая пыточка.
3: Да, он еще растет же, у него, по-моему, острый наконечник.
2: Это жесть. А еще весь бамбук одного вида на планете цветет строго в один и тот же год, даже если растет на разных континентах, а потом дружно умирает.
3: Дружно? Что это за массовый суицид такой? Ребята, выпиливаемся!
1: Бамбуковые сектанты.
3: Травяная эвтаназия.
2: Ну, кстати, именно вот за рекордный рост бамбук занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Бамбук вообще...
2: Метр за сутки.
1: Я знаю, что еще туда наливают какой-то алкоголь. Он там настаивается 9 месяцев, и потом прям бамбук срубают, и вот как бутылки, как в этой же таре продают.
3: То есть он, получается, рожает им через 9 месяцев.
1: Универсальная вещь.
2: А универсальная. Еще летом бамбук охлаждает окружающий воздух до 8 градусов. И это как естественный кондиционер воздуха.
3: А если я не ошибаюсь, то вот панды едят же бамбук, да. А у них же желудок не предназначен для того, чтобы переваривать бамбук. Они просто его любят.
1: Да.
3: То есть, по сути, для них это вредная еда. Ну, то есть, бесполезная.
1: Салют. Классный какой бамбук, да?
3: Надо завести себе.
0: Рекорд. Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: Запускаю режим «Живу у моря».
4: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
3: Система успешно запущена.
4: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
7: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на пятницу, на 18 сентября.
2: Так, Овны, вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к вашей личной жизни, будут оригинальными.
3: Тельцы, сегодня ваше личное счастье каким-то образом будет связано с огнем.
1: Близнецы, сегодня вам стоит поговорить с вашим любимым человеком обо всем на чистоту, не стесняясь в выражениях и грубых словах.
2: Раки, не оглядывайтесь назад. Сегодня никакой пользы, ностальгия и встречи с прошлым вам не принесут.
3: Львы, будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни.
1: И девы, сегодня за вашим любимым человеком может приударить кто-то другой.
2: Весы, сегодня у вас в личной жизни будет очень ответственный день.
3: Скорпионы, сегодня стоит проявить излишнюю, можно даже сказать, чрезмерную внимательность к тем, кого вы любите.
1: Стрельцы, даже если идеи вашего любимого человека кажутся вам совершенно дикими, а поведение неадекватным, сегодня не лучший день для воспитательной беседы.
2: Козероги, для вас сегодня главное верить в то, что в итоге все будет хорошо.
3: Водолеи, сегодня вам снова станет грустно, причем, скорее всего, без особой какой-то причины.
1: Рыбы, ну не требуйте вы от вашего любимого человека невозможного. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Высылку российских дипломатов из Венгрии назвали частью продуманной стратегии властей страны. Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии. По его словам, решение о высылке предпринималось после сложного и тщательного продуманного процесса, а важную роль сыграл выбор подходящего момента. При этом часть деталей Будапешт не намерен раскрывать публично. Премьер Таиланда призвал иностранцев, нарушающих законы, покинуть страну, а заодно заявил, что им незачем умирать на территории королевства. Так он раскритиковал запрос о строительстве частного кладбища для иностранцев. По словам премьера, религиозные объекты и кладбища должны соответствовать местным законам и культуре. Он также назвал недопустимым, когда иностранцы получают разрешение на ресторан, а затем используют посещение для религиозных обрядов. Рафаэль Надаль впервые после завершения профессиональной карьеры выйдет на корт в выставочном турнире. Матч пройдет 3 октября на Мальорке и будет приурочен к 10-летию его теннисной академии. Всего запланировали 7 выставочных поединков с известными спортсменами, чьи имена объявят позже. Надаль завершил карьеру в ноябре 24-го. За карьеру испанец выиграл 22 турнира большого шлема, включая рекордные 14 титулов на Ролан-Гаррос. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, как вы любите.
2: Мужчина 600 раз жаловался в городскую администрацию, и теперь на него подают в суд из той же самой администрации. Дело в том, что он потратил кучу времени. Он звонил и по телефону, и лично. За 3 года 600 раз он обращался к сотрудникам. Претензии, ну, начиная с мелких проблем, там, не знаю, грязь на улицах, неисправное оборудование на спортивных объектах.
1: По делу, то есть.
2: Постоянно требовал от чиновников не только официальных объяснений, но и извинений. Иногда даже угрожал. В общем,
1: мощно.
2: Они психанули и подали в суд на обидчика с намерением взыскать с него $2500. Эта сумма рассчитана, исходя из зарплаты сотрудников за то время, что они должны были разбираться с жалобами.
1: Он же по делу звонил. Или я неправильно услышал что-то?
2: Ну, для меня же вообще как бы сейчас новость, а что, получается, у них каждая жалоба исчисляется временем, потраченным на него?
1: Реально, или у тебя есть количество жалоб в месяц, ты больше не можешь пожаловать?
3: Да. Может быть, за угрозы, я думаю, что. Но я придумал для него другой идеальный путь. Ему нужно найти девушку, жениться на ней, потом пожить некоторое время, и чтобы его пригласили на семейный ужин. А она окажется дочерью главы этой организации, тогда он уже за ужином сможет спросить.
1: Ну это сложно, на него в суд подадут опять.
3: За что?
1: За что-нибудь, за столом найдут с него что-нибудь интересное. Ты же неправильно сел.
3: Тоже. Неправильно сел, посадим нормально.
1: Да, да, вот садись туда теперь. У меня есть горячая новость, причем очень забавная. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что чихуахуа — это потомки диких койотов вообще. Вы представляете размер дикого койота и чихуахуа? Именно поэтому, они говорят, чихуахуа постоянно устраивают истерики, лают на все подряд и имеют большие уши. Вот. Прямой потомок.
3: Ну, чихуахуа — это смертники, по сути. Они же кидаются на больших собак.
1: А им все равно вообще. А им нечего терять. А что ты с таким ростом сделаешь? Ну, правильно? Ты можешь только сидеть у хозяйки на руках, либо в сумке. Все, тебе только там комфортно. А больше ничего. Ты охотиться не можешь.
3: Это... представил, да, есть же собачки, которые вообще не ходили ни разу, наверное.
1: Да, их просто носят.
3: С атрофированными ножками.
1: Все думают, ой, как жалко собачку. А ее просто не пускали никуда.
3: А представляешь, кто-то сейчас услышит эту новость, такой: потомки койотов? Заведу койоток. И вот она уже идет с этой бешеной псиной на привязи.
1: Здоровенная такая, в клетчатой сумке несет ее. Классно было бы.
0: На рекорде.

0: Record. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: До Нового года это все меньше и меньше. Кстати, говорят, зима будет теплой.
1: Больше. Да ты что?
0: Можно не переобуваться. Наверное.
2: Где, на машине или на ногах?
0: Да-да-да. Вообще по закону надо, поэтому уже планируйте резину, мало ли. Во вторник Володя может рассказать, кстати, на следующей неделе, у кого как с шинами и колесами. Поэтому, Стас, зимнюю обувь тоже надо покупать.
2: Так у меня есть.
0: С протектором.
2: Представляешь, обувь тоже нужно было в салоне перебоить. Ты приходишь, ты, слушайте, ну пяточки уже не те, да? Будем ремонтировать. Да ладно, пусть треснутая будет.
1: Ты не поверишь, впервые в жизни недавно я увидела, как на обуви, на туфлях, причем летних, рассыпалась подошва.
2: Ой, я тоже видел.
0: Как просто пух и прах.
1: Я не знаю, как асфальт трескается вот так же. Да, я никогда просто такого не видела. Причем я бы не сказала, что их так часто носила. Это, видимо, время их износило.
2: Я видел, парень шел в кроссовках.
1: И что, отвалилось?
2: Пинал всякую фигню и пинает там какую-то бутылку, и у него улетает подошва.
1: Вместе с бутылкой?
2: Просто, да. И у него остается этот кожаный носочек. Я говорю, ну как тебе нормально?
0: Ну, попробовал второй снять, чтобы пойти на них?
2: Не, второй там чуть-чуть отклеился.
0: Борцуха таки ходил. Весело.
1: Если что, в пакете можно было дойти.
0: Да хоть в чем можно было дойти, хоть босым. Я видел.
2: В шоке можно было дойти.
0: У нас была раньше же улица такая, Думская. Вот там много босых ходило почему-то.
2: Причем это был не их выбор.
0: Не знаю чей, но уже не ходят. Друзья, спасибо вам большое за это утро.
2: Прости, пожалуйста, не ходят почему.
1: Классных вам выходных. Встречаемся в понедельник в 7 утра.
2: Ой, да, продуктивных, хороших выходных. Пока!
3: Вейкаперы.

связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа. Ну что там по айфонам, новая информация вышла, кто хотел приобрести вот здесь сейчас за 400, 500 и так далее, еще до старта продаж. За 2 дня они как-то оказались в нашей стране, непонятно. В общем, люди призывают их не покупать, говорит, 18 функций не работает, значит не будет поддержки русского языка в новой Siri, говорит, не работает интеграция с чатом GPT, что-то там с анимоджи, недоступен мгновенный перевод сообщений, также во время разговора через AirPods Live. Ну, это вкратце, если не работает удаление объектов со снимков CleanUp. Вот такая история с ними сейчас. В общем, все то же самое, что и с iPhone 17 на самом деле. Поэтому прям так СМИ пишут, не покупайте iPhone 18. Если у вас 12, то покупайте, наверное, iPhone 18. Но знайте, что некоторые функции без смены региона работать не будут. Вот такая полезная информация вам сейчас. Ну, а также про новинку расскажу, но это чуть позже. А также в этом часе Iman Back, Not Matter What... В этом часе Lucky Ones.

0: рекорда сегодня очень интересного от хорватского электронного музыканта и диджея, который сейчас базируется в Лос-Анджелесе. Матрода его зовут, он создал собственный поджанр вообще. Матрода Саунд он называется, чтобы это не значило, звучит интригующим. А теперь к новинке хорватский талант представил ремейк известного трека как раз-таки в своем жанре. I Need Your Lovin' называется он. Слушаем и делимся впечатлениями в чате мобильного приложения рекорда. Поехали!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней, заявила Памфилова. По ее словам, жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голос на предстоящих выборах, и в этих регионах будет особый порядок голосования. Она добавила, что ЦИК не стал использовать сложность сложившейся ситуации как предлог не проводить избирательную кампанию. Евросоюз призвал Китай добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По их словам, европейские автопроизводители вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Доля китайских машин на рынке Евросоюза в настоящее время составляет более трети. Овечкин, Емельяненко и Дзюба вошли в десятку любимых спортсменов россиян. В топ-10 публичных персон спортивной сферы также вошли Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева, следует из данных рейтинга доверия. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73, телефон 8-978-340-40-40.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 2 часа, так это точно. И теперь, внимание, любители видеоигр и девушки, которые мешают им играть, поближе к приемникам. Видеоигры омолаживают мозг, ученые это выяснили, не просто какие-то там психологи и люди, которые просто говорят. В общем, проводили исследования в когнитивных тестах, геймеры показывают результат, будто они на 14 лет моложе. И если вам 44 прямо сейчас, и вы любите поиграть в игрушки и играете очень долго, то вам 30. Ребята, мужики, девчонки, кстати, выбрасывайте все свои крема, давайте с пацанами играть. Есть много игр на приставку, чтобы играть вдвоем. Конечно же, на компьютере все, ваша вторая половинка, друг, вам расскажут. Поэтому давайте присоединяйтесь к нам. Тот крем омолаживающий, 7к не стоит точно. Вот видеоигра какой-нибудь, Человек-паук, не знаю, второго пройдите приблизительно. И все, это гораздо дешевле, раза так в 3 сейчас на маркетплейсах. Все, всем молодости в эту пятницу. Давайте сегодня ее точно не потеряем и всегда будем помнить об этом. Впереди у нас новинка, расскажу о ней чуть позже. А также в этом часе Фанко, The Beatin's Rockin' Record Remake. Аля Фарбин, конечно, Body Talk. Тиесто, Don't Lose Your Head. Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Ну и как по мне, так легендарная новинка прямо сейчас. И легендарная она благодаря исполнителям, которые ее создали. Сингл называется Tokas Miracle. Это событие в мире электронной музыки. Действительно, официальный релиз состоялся 11 сентября. И вот уже спустя 7 дней она звучит у нас в прямом эфире. Вы можете порадоваться и слушать ее до бесконечности. Состоялся релиз на легендарном лейбле Ministry of Sound. Трек объединил отцов-основателей танцевальной сцены. Вот что самое главное. Армин Ван Бюрен, Пита Тонг и топовую вокалистку Поппи Басков. История танцевальной музыки делает круг. И спустя 26 лет композиция Tokas Miracle звучит по-новому. Кстати, в рекорд ремейке. Слушаем новинку, пишем, как она вам, в чате мобильного приложения рекорда.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
7: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krym@havail.ru.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10-15% относительно июня, сообщили в АТОР. В наибольшей степени это касается бюджетных отелей Анталии. Купив тур на октябрь сейчас, можно сэкономить около 10 тысяч рублей, рассказали в ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рекорд. Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
0: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
0: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Exlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, 13.00 в Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин, и здесь с вами как минимум еще на час. Чтобы напомнить, что сегодня у нас пятница, это раз, у вас отличный вечер уже намечен, я уверен, это два, у каждого свой сценарий, что замечательно. И третье, что у нас есть соцсети и мобильное приложение Рекорда. Подписывайтесь на наши соцсети, там вообще 24/7 ведутся обсуждения слушателей всего, что только есть. В телеге в Максе у нас новостные телеграм-каналы, там же с ведущими можно пообщаться. Ну и мобильное приложение Рекорда, вот что важно, там более 100 вообще онлайн-радиостанций, слушайте на здоровье, какую хотите, на свой выбор, под свое настроение, прямо сейчас, и вообще пусть будет у вас на телефоне. Не лишним, много лишних приложений есть на телефонах, будем честны, у меня, наверное, страницы две, но Рекорд никогда лишним там не был. Это вам от меня советик, держите на здоровье. Расскажу чуть позже о новинке, сегодня у нас пятница, конечно же, новинки в эфире будут звучать. Ну и немного о треках, которые уже не новинки, но также актуальные. Fisher, What a Life! Dalmo Brothers, Trust Me! I'm losing all my patience. You're asking my location. Хьюгель в этом часе. Moving to the Sun! Swedish House Mafia. Ну и, конечно, как обещал, пятница — это день премьер в эфире Радио Рекорд. Сегодня харизматичный вокал Beowulf и чистая танцевальная энергия в новом ремейке от Радио Рекорд. За прокачку трека «Феникс» взялся мощный дуэт диджея Нейтрино и Алекса Шика. Продюсеры сохранили национальную глубину оригинала, но добавили клубного драйва. «Феникс», Радио Рекорд Микс. Слушайте на всех стриминговых платформах и ловите в эфире Радио Рекорд. Рекорд.
1: Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная «Бородина 36». Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Теперь 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новости.
1: Голосование, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме, сообщила Памфилова. Мошенники создали фейковые каналы в Телеграм, они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании, отметила она. Россияне с новым iPhone 18 столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». По данным газеты, в России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык в стране, из-за чего недоступна также обновленная Siri с персональным контекстом. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря текущего года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Record. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с пятницы, а я обожаю пятницу, знаю, вы тоже. Ну, не пятница единая, много чего приятного у нас впереди. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие-многие другие. Именно двух зарубежных участников, они нам известны, вам пока нет, мы их объявим обязательно прямо вот в день шоу. 3 октября, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Тони Дарк Айс, ее Барри. Еще впереди Том Боксер и Марена. И, конечно, Тини Гестер 125. А еще Анима Beautiful. Не забываем, что пятница традиционно время новинок в эфире Рекорда. Сегодня у нас No Hopes. Это опытный российский хаус-продюсер и резидент лейбла Stress Out. Совместно с проектом Шик, на счету которого, по данным Beatport, уже более 1000 треков и ремиксов, они выпустили стильный инди-дэнс-ремейк под названием Dance Out The Fire. Прямо сейчас в эфире Рекорд Dance Radio.
0: Рекорд. Премьера трека.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования до 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
8: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России оказывает медвежью услугу администрации США и грозит ростом цен на бензин. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. Отмечается, что конфронтация с Россией и Китаем проигрышна для всех и играет на руку евроатлантическим разжигателям войны. Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян, заявила Мария Захарова. Их попытки распространения информации, направленные на блокировку процедуры выборов, а не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, отметила она. Сервисы не могут рассылать уведомления о скидках без согласия, сообщили эксперты. Если рекламные уведомления приходят без согласия или их невозможно отключить, можно пожаловаться в ФАС России, а компании грозит штраф, отметила она. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СССКГ.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Кристина, вы знаете, хочу вот новость вам рассказать. Она будет для школьников, для детей. Ну ладно, и для родителей тоже. Итак, среду в российских школах хотят сделать коротким учебным днем. Как вам такое? По задумке инициаторов, уроки именно в среду будут заканчиваться пораньше. Зачем? Ну, чтобы дети меньше уставали, лучше учились в конце недели, чтобы выгорания не было. Наконец-то кто-то у нас стал контролировать выгорание с самого детства. Ну, наверное, да, чтобы вот так логично распределялась нагрузка. В принципе, правильно. А почему вот у нас, у взрослых, такого нет? Вот на производстве, допустим, да? Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, а что бы вы изменили на своей работе, допустим? График, может быть, подкорректировали? Обеденный перерыв, может быть, там, скорректировали тоже побольше, подлиннее кому-то надо? Может, наоборот, отменить, что хотите? Пишите, давайте фантазировать вместе у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Систек в этом часе, Мори, Fly Project, Тока-Тока. Еще впереди Джон Кей и Калабрия. И обязательно Биби Рекс и Дэвид Гетта «Sad Girls». А еще Али Фарбин «Body Talk». Уже сейчас Баусы и Магнетик, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Autoprestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования до 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Белый дом рассматривает заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине, пишет Нью-Йорк Таймс. Американский чиновник заявил изданию, что такие соглашения могут показать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Премиальный туризм в России уже не может считаться сегментом преимущественно старшей аудитории. В первом полугодии более 40% всех обращений пришлись на россиян от 35 до 44 лет, говорится в исследовании. Доля путешественников в возрасте 55 лет и старше составляет лишь 13%. При этом главным направлением такого туризма стала Турция, на которую пришлись почти 50% всех заявок. Capitals забыли про день рождения Александра Овечкина. Клуб не поздравил капитана команды в соцсетях, хотя раньше делал это каждый год. 17 сентября россиянин отмечал 41-летие. При этом еще недавно Вашингтон публично защищал хоккеиста от нападок СМИ за участие в ролике «Единой России». Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «J-Ku». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Мега приятная новость для нас, кошатников. Новый вид кошек обнаружили впервые за 100 лет. Что? Не все колеса изобрели, что-то еще можно открыть? Да. В лесах Боливии нашли диких кошек. Так, цитирую название породы. Леопардус тилькауа. Это крошечный хищник, совсем небольшой. 46 сантиметров, вес около 1,5 килограмма. К слову, мой кот весит около 8. Генетики утверждают, что вид развивался отдельно целых около 1,5 миллиона лет. Где мы были? Почему мы ничего не открывали для себя? Хотя, как говорится, век живи, век учись, и всего можно научиться, что-то новое узнать. Друзья, пишите, что вот новенькое узнали за последние, допустим, 5 лет для себя? В чем совершали свои личные персональные открытия? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Музыку будем слушать. Ну, вообще всегда, мы же на Радио Рекорд, конечно. Иман Бек, No Matter What впереди. Еще Topic и Like Once. Также Holy Flame, да ну.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
2: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на западные санкции против России. Согласно указу, ограничения будут действовать еще 2 года по 31 декабря 2028. За первую неделю работы 5G средние скорости мобильного интернета в России выросли на 15%, сообщили эксперты. Запуск связи 5-го поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Основного прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, говорят представители операторов. При этом, по словам экспертов, уже сейчас пользователи могут заметить снижение задержек сигнала. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь на турнирах 94-я ракетка мира будет представлять Францию. Об этом сообщили в Женской теннисной ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

У директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

остаются считанные недели, а именно всего лишь две. Безусловно, очень скоро состоится фестиваль «Белая снежная королева», и на трех танцполах Ледового дворца выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие диджеи и артисты. Также у нас будет два зарубежных гостя, и их имена станут известны в день шоу. 3 октября, через две недели, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и расскажу, разумеется, о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе.

0: всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет консультант.
1: Hey girl, we got a party to go to tonight.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-хавейл.ру. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
8: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
9: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Голосование, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме, сообщила Памфилова. Мошенники создали фейковые каналы в Телеграм, они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании, отметила она. Россияне с новым iPhone 18 столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». По данным газеты, в России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык в стране, из-за чего недоступна также обновленная Siri с персональным контекстом. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней, с 31 декабря текущего года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.

учитель алгебры очень расстроился, когда нашел свою жену с двумя неизвестными.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Это Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И знаете ли вы, что уже несколько недель активнейшим образом работает наш лейбл Радио Рекорд и выпускает российскую танцевальную электронную музыку, оригиналы и в том числе ремиксы. Сегодня, кстати, мы выпустили два ремикса на песню Беовульф Феникс. И если вы пользуетесь музыкальными стриминговыми сервисами, очень рекомендую вам попробовать наши новые релизы на вкус, что называется. Сделать это очень просто. Вбиваете в поиске Radio Record Mix и находите наши свежие релизы. Разумеется, премьеры этих треков будут в нашем эфире, в том числе и в радиошоу «Русский час», единственном радиошоу на рекорде, в котором мы играем российскую или русскоязычную электронную музыку. Выходит оно у нас по воскресеньям в 3 часа дня, и на этой неделе будет очень-очень-очень много новинок. Обязательно к нам в эфир возвращайтесь. Ну а вот что мы с вами послушаем в этом часе из самого вкусного и интересного.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
2: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная «Бородина 36». Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Запускаю режим «Живу у моря».
7: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
6: Система успешно запущена.
7: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море».
8: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimea-havail.ru.
9: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Белый дом рассматривает заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине, пишет Нью-Йорк Таймс. Американский чиновник заявил изданию, что такие соглашения могут показать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Премиальный туризм в России уже не может считаться сегментом преимущественно старшей аудитории. В первом полугодии более 40% всех обращений пришлись на россиян от 35 до 44 лет, говорится в исследовании. Доля путешественников в возрасте 55 лет и старше составляет лишь 13%. При этом главным направлением такого туризма стала Турция, на которую пришлись почти 50% всех заявок. Capitals забыли про день рождения Александра Овечкина. Клуб не поздравил капитана команды в соцсетях, хотя раньше делал это каждый год. 17 сентября россиянин отмечал 41-летие. При этом еще недавно Вашингтон публично защищал хоккеиста от нападок СМИ за участие в ролике «Единой России». Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рекорд. Реклама.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: кому вы отдадите предпочтение в сентябре. Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация
1: актив 2026 года выпуска. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне. Мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, и в нашем вечернем эфире будет очень много классных, интересных радиошоу. Давайте о них прямо сейчас коротко расскажу. Во-первых, через час у нас в эфире шоу Кремова и Хрусталева.

можете посчитать сегодня сами. А шоу представит вам диджей Перец, наш резидент. Далее будет у нас MC Жан, великий и легендарный, представлять вам классику из мира электронной музыки в радиошоу Record Classics. Собственно, все логично. Ну а потом эфир у нас традиционно забирает Team Vox с шоу Record Party, а в час ночи, ну мало ли вы, совы или, опять же, пятница сегодня, отдыхают люди. В час ночи у нас будет транс-музыка на рекорде и шоу Армина Ван Бюрена. Вот такое расписание. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут из самого вкусного и интересного. Это будут Bauer, Calling Out For You, Record Mix. Бенни Бенасси и Хайптон.

Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, Record Mix. А прямо сейчас DJ Goja и Джейсон Дерула, Мичика и

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
6: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Invest Future на рекорде.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И давайте мы в нашем традиционном формате, который называется «Неделя за пару минут», пробежимся по финансовым новостям фондового рынка. И начнем с инфляции, которая ведет себя подозрительно прилично. С 8 по 14 сентября цены выросли всего на 0,02%. Можно прямо доставать лупу, чтобы ее разглядеть. Хотя радоваться рановато. Впереди еще октябрьская индексация тарифов в ЖКХ. Годовая инфляция замедлилась до 6,27%. ЦБ в ближайшее время устойчивую инфляцию так и видит – 5-6%. Поэтому, видимо, в прошлую пятницу и сохранил ставку на уровне 14%. Фондовый рынок в ответ только зевнул. Все и так ждали паузы и закладывали ее в цены. Индекс Мосбиржи к концу этой недели так и не смог закрепиться выше 2300, не хватает устойчивых факторов роста. Зато у нефти их хоть отбавляй. Впрочем, и здесь не все так однозначно. Ну, например, Brent накануне падал почти на 3% до $102. Рынок расслабился после новостей, что Саудовская Аравия обойдет поврежденный нефтепровод, мол, страна уже нашла способ поставить нефть азиатским НПЗ. А вот российская Urals, наоборот, взлетела до $120 и торгуется гораздо выше Brent. Марка, которая исторически шла с дисконтом, теперь дороже эталона. Ну а причины все те же. Проблемы с поставками ближневосточной нефти. Но даже это не помешало Конгрессу США окончательно принять так называемые адские санкции. Ну, называют их так, впрочем, в самих США, но при нынешней администрации там очень любят использовать такие вот эпичные формулировки. Ну и само слово эпичный, кстати, тоже. Сам принятый закон позволяет теперь президенту страны вводить пошлины до 100% на товары тех государств, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Но, правда, размер тарифа определяет сам Дональд Трамп. Это может быть 100%, ну а может быть и 1%. Эксперты сходятся в главном. Инструмент нацелен не столько на Россию, сколько на Китай и Индию. Такой довольно удобный дамоклов меч в аккурат перед переговорами с Китаем. С другой стороны, новый виток торговых войн с Пекином и Дели пока может быть не выгоден Трампу. США и так теряют деньги на конфликте с Ираном и слишком дорогой нефти.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Ну и напоследок пара слов про ипотеку. ВТБ поделился любопытной статистикой выдачи рыночной ипотеки, вот той самой, без гослигот. В этом году выросли эти самые выдачи в 5 раз. За 8 месяцев больше 22 тысяч сделок на 80 с лишним миллиардов. Спрос держится на вторичке, ну а средняя ставка всего-то 19,5% годовых. Оказывается, при таком проценте люди тоже берут. По итогам года банк ждет выдач под 2,4 триллиона. Снизится ли темпы выдачи на фоне еще большей осторожности ЦБ? Вопрос хороший, ну как будто бы вполне могут. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Всем хороших выходных. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление.
9: Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
6: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, по будним дням, у нас стабильность, слава богу, мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, древнегреческие боги полагали, что на свете нет ничего более ужасного, чем тяжелая и бесполезная работа. И подтверждением этого был, конечно, тот самый миф о Сизифе. Видимо, поэтому сегодня и нету этих древнегреческих богов. Они просто бы не смогли на весь этот ужас смотреть, потому что большую половину своего времени современный человек тратит именно на этот ужас, на тяжелый и часто совершенно бесполезный труд. Но этот час начала вот этого самого двухдневного исключения и освобождения от ужасов, пятница вечер, вы, возможно, уже не работаете, ну а мы еще здесь и, как обычно, здесь обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Трамп пригрозил запретить рыбалку в США просто потому, что может. Президент назвал власть главы государства сумасшедшей и на ужине в Белом доме с представителями охотничьей и рыболовной индустрии пошутил. «Полномочия моей должности просто невероятные. Я бы мог взять и запретить рыбалку. Пожалуй, я так и сделаю. Хотя бы на день или два».
2: Вот! Вот как нужно пользоваться властью. А то, знаете, вот наши депутаты, они так не пользуются ей, потому что рыбалку еще не запретили.
1: Ну, как бы да. Какие-то ограничения есть, но нет, и свобод много. Вот можно и рыбачить, и валежник собирать. Помните, нам разрешили вот это
2: делать? Да, да, нет, понятно. Ну, вот я и говорю, вот Трамп стал президентом. Только, знаете, я не понял, а что, это вот Трамп вот только сейчас до этого допер? Вот только вот на втором сроке, да, вот у него был целый срок, там, 4 года. Сейчас вот 2 года второго срока. А раньше что? То есть ему потребовался там целый срок и 2 года, чтобы это понять? Или я не понимаю? Или, может быть, знаете что? Вот я только одно могу понять. Может быть, раньше он тоже этого хотел, но все откладывал. Да, сейчас, когда он увидел, что у него рейтинги одобрения там 36% сегодня посмотрел, и что даже его кореша, эти республиканцы в своих рекламных роликах больше его не упоминают, и он понял, что тянуть больше нельзя. Надо прямо сейчас что-то делать и срочно запрещать, ну, хотя бы рыбалку. А то потом поздно будет, выгодят с сонными этими тряпками из президентства.
1: Ну, смотрите, как вот все было, как на самом деле. Я вам политолог расскажу. Первый срок у Трампа был тренировочный. Он присматривался, приглядывался, знаете, так ходил, там, пу-пу-пу, так. А во втором его прорвало, видите, то все переименовывает к чертям собачьим, там, заливы, проливы, пора, озера, нет, как бы, штаты там.
2: И пора уже пользоваться по-настоящему властью для дела, чтобы запретить рыбалку. Но смотрите, хотя, как и выражает Трамп, полномочия его должности невероятны, но все-таки, видите, чувство меры у него есть. Да, смотрите, что он сказал. Я бы мог взять и запретить рыбалку, да, вот казалось бы, вот, скажем, какой-нибудь, может быть, наш депутат на этом бы и остановился, да, там, запретить рыбалку. А он, смотрите, я бы мог взять и запретить рыбалку, пожалуй, я так и сделаю, хотя бы на день или на два. То есть, все-таки, ну, максимум только на 2 дня. Видите, смотрите, не перебирает. А вот, кстати, опять же, вот я думаю, вот некоторые наши депутаты, вот если бы запретили рыбалку, то запретили бы, наверное, если не на год, ну, знаете, вот как сейчас часто говорят, до 2030-го.
1: Да. Ну, и смотрите, Трамп опытнейший и мудрейший политик. Смотрите, он встречался с представителями рыболовной индустрии и охотничьей. Охоту не запрещают, потому что знает, что все его электорат, это республиканцы консервативные, они любят охоту, они любят оружие, они любят пошмалять по оленям, там, по дорожным знакам, там, да, все вот это южане там в Техасе, там, да, это вот. Вот как, про охоту он ничего не сказал, потому что был бы гнев дорожный вызвал.
2: Но и с рыбалкой у меня вопрос. Знаете, вопрос очень серьезный. Сегодня, видите, как у нас выборы, как будто в США, да? Запретить рыбалку Трамп предлагает. Слава богу, не у нас же, да, у себя. Но, смотрите, запретить рыбалку, это значит и рыбу тоже. Потому что, ну как запретить рыбалку без рыбы? А значит, и опарышей. А значит, и пиво, а значит, и водку. Ну, потому что какая же рыбалка без водки? Нельзя же рыбалку отделить от всего этого. А это уже, знаете, серьезно. Такое решение может быть даже очень непопулярным даже в США.
1: Да, да? Тем более в США. Ну, как вот запретишь рыбу? Вот, скажем, у них, как и у нас, как бы часто лосось идет на нерест. Как его в реках таких, да, бурных. Как его остановить, нерест лосося? Трамп даже не смог. Ну, как? Зайдет по пояс в реку и руки...
2: Вот как, действительно, зашел по пояс в реку, вроде без удочек, да, и руки под водой. Руки под водой. Может, ты не рыбачишь?
1: Как это не удочек? Клюет?
2: Да, поэтому, может, и доказывать тебя еще рано. Очень много вопросов. Ну и главное, и почему рыбалка? Нет, конечно, я не спорю, когда у тебя такая безграничная власть, как говорит Трамп, запретить рыбалку, конечно, тоже прикольно. Но, а почему именно, вот, не знаю, может, рыбалку, вот, может, что-то в рифму запретить? В рифму на русском я имею в виду. Рыбалка, такое слово,
1: греб. Да, палка.
2: Да, да, ну, не важно. Да,
1: как... Нет, знаете почему? Да. Почему именно рыбалку? Да просто они ему на глаза попались.
2: Рыбаки?
1: Нет, ну, пришли к нему уже, он такой, о, точно, рыбаки, запрещу, какая рыбалка.
2: Правильно я понимаю, если бы он увидел, не дай бог, анонистов,
1: ну,
2: а вот это было бы интересно, на пару дней.
1: Это электорат, по электорату ударит очень сильно.
2: Нет,
1: его.
2: Конечно, но только на пару дней, он же говорит, да? Причем, а почему нет? Смотрите, запретите анонизм, выключить все, что ему способствует, то есть как бы отключить анонизмогенное, да?
1: Вот, то есть воду, свет, интернет, как бы, да, что?
2: Тут все, да. И Трамп, пускай лично это проверяет, тоже интересно. А вот честно, ведь вопрос-то на самом деле важный. А вот вы, Крем, что бы запретили, если бы вы были президентом с такими полномочиями?
1: Ну, просто это уже не президент, а просто у меня власть была бы такая, да? Потому что я королем хочу.
2: Ну, не важно, да.
1: Ну, я на день-два?
2: Да, ну, конечно, не-не-не, ну, максимум,
1: ну, там, нарды. А то чё они?
2: Ну, не больше.
1: Не, да? Не больше, конечно.
2: А я бы, знаете, вот это вот, мне что-то вот рыбалка застряла в голове. А я бы запретил рыбалку. Но вот я не такой, как Трамп. Все-таки, я же не зверь. Я бы ее запретил, но не полностью. Я бы запретил, например, только рыбаков с удочками. И с рыбой в руках. То есть вот там без рыбы, например, там, с грибами в руках. Это теперь можно.
1: То есть сетями браконьерскими тягать можно, да, по-вашему закону?
2: Надо подумать. И гольф бы я запретил, потому что это любимая... Гольф? Да, это любимая игра Трампа, собственно говоря.
1: Я думал, гольф, знаете, такие носочки высокие.
2: Нет, и гольфы, кстати,
1: или
2: тоже.
1: Пузы.
2: Но гольф прежде всего, чтобы он вместо гольфа в гольфах рыбачил. Потому что даже если рыбалка будет для всех им запрещена, то ему-то можно. У него же полномочия.
1: У него же гольф.
2: Вероятно. Да. И, вот. Да? У него гольфы, кстати, я что-то не видел никогда.
1: Конечно,
2: ну, не важно.
1: Ну, это же Трамп, гольф, да.
2: Но это не важно. Важно же другое. Смотрите, Трамп говорит, я, у меня такая власть, что могу запретить даже рыбалку. Хотя бы на 2 дня. Хотя как раз это не хотя бы, вот это запретить рыбалку на 2 дня, это и говорит о самых высоких полномочиях. Потому что если ее запрещают, то...
1: Тут тревожное слово «хотя бы». Потому что планы-то у него более масштабные,
2: да? Нет, послушайте, нет. Вы не понимаете логику. То есть если запретить рыбалку вообще, это одно дело. Это может любой даже депутат там, да, и какой-то МП сделать. А вот на 2 дня потом разрешить. Да, снова. 2 дня. Это другое дело. Но вопрос. Вот представь на секунду. У тебя неограниченная власть. Или, как сказал Трамп, сумасшедшая власть. Неограниченные полномочия. Что бы ты запретил? В нашей стране, не в нашей стране.
1: В мире, да.
2: В мире вообще. На 1 день, на 2, навсегда. Конечно, будет очень интересно почитать ваши оригинальные сообщения по поводу нашей программы. Вас бы запретил там на 8 секунд. Это все интересно. Мы это читали. Но давайте подумаем по-настоящему. Без этих шуточек идиотских. Вот что бы ты запретил вот прямо сейчас, вот эмоционально. Всегда подходи эмоционально. Да я бы запретил вот они.
1: Гниды они, потому что.
2: А вот я, это я бы оставил. Ладно. Короче, что бы вы запретили, обсудим, как всегда, в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне реже всех в мире умирают от поноса, подсчитали специалисты Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, смертельные случаи от диареи в России практически не встречаются, тогда как чаще всего заболевание заканчивается летальным исходом в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.
2: Я правильно слышу, россияне реже всех в мире умирают от поноса?
3: Абсолютно. Я видел эту карту по регионам. Россия как бы, то есть вообще не, практически по нулям смерть от
2: поноса. Подождите, реже? То есть все-таки умирают? А у вас в семье кто-то от поноса
3: умер? Никто не умер от поноса вообще, как бы, и не планирует. И это подтверждает мой личный...
2: Да, и, кстати, мой тоже. Вот у меня от поноса, да, никто. Да и вот, кстати, сегодня на рекорде, вот увидели где-нибудь?
3: Да, а вот на этой карте как бы... В Европе, в Западе ситуация гораздо хуже, но еще хуже со смертью от поноса в США.
2: Вот, и тут я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, самое важное — это всегда нюансы. Дьявол, хотел сказать, в поносе, ну и в деталях, и в поносе тоже в этом случае. Смотрите, как было сказано, значит, вначале было в новости сказано, там типа россияне реже всех, там, да, умирают в мире от поноса. А дальше следующая фраза. По данным там организации бла-бла-бла, смертельные случаи от диареи в России, в летальном случае, в странах Африки, значит, ля-ля-ля и так далее. То есть, смотрите, в Африке и в Азии умирают от диареи, а у нас от поноса.
3: Но редко!
2: Да, ну не важно, то есть нет, важно различать. У них диарея, а у нас понос. А это, я вам скажу, нет, как бы да. И это другой, в общем-то, недуг по своей сути. Я бы сказал, по своему качеству. Просто смотрите, им там легко, у них диарея. А у нас-то понос, потому что когда у тебя диарея, это фигня, это можно перетерпеть. А вот когда тебя пропоносит, сами же знаете,
3: да? Я сам знаю, поэтому вы трагически заблуждаетесь. Наоборот, все наоборот. Да? Понос такая исконно наша, понос.
2: Да, наша, вот, я и говорю.
3: И она гораздо легче. А диарея звучит страшно.
2: Легче?
3: Диарея как гонорея практически, знаете.
2: А, то есть...
3: Это такой, диарея.
2: Я правильно понял, вам понос легче, да?
3: Да, конечно, да. Мне,
2: а мне-то нет. Милее, я каждый раз, диарея. Когда захожу в туалет, я вижу, как вас пропоносило, мне... Самому хочется умереть.
3: А у вас диарея.
2: От поноса. Давай сейчас.
0: Нет. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Рекорд. Реклама.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Концерты Kanye West в Петербурге пропали с официального сайта рэпера. Раньше в расписании стояли выступления 10 и 11 октября, а теперь их там нет. В актуальной программе остались только концерты в Индонезии и США. Официально о причинах исчезновения российских дат пока не сообщалось.
2: Подождите, это же не значит, что концерта Kanye West все-таки не будет, да? Прям так совсем-совсем, что ли, да? Мне кажется, что организаторы все-таки должны дать еще какую-то надежду. Окей, «Газпром-арена» там уже месяц говорит, что ей ничего про концерт не известно. Там депутаты уже там больше месяца толдычат, что не нужен нам этот западный вражеский Kanye West. Ну да, с официального сайта рэпера, как было сказано, пропали концерты. Ну и что? Но это же еще не повод организаторам говорить, что концерта не будет. Тем более, ведь согласитесь, это же еще не 100%. Ну хорошо, ладно, по крайней мере не 1000, да? Но не 1000000%, да? Ну никто же не может сказать на 1000000%, что Kanye West не приедет. Ну хорошо, ладно, отменили все, с сайтов сняли, убрали с афиш. Ну а вдруг? А вдруг, знаете, вот бывает, пожалуйста, не убеждайте меня в том, что не может быть такого, что вот берет Kanye West, встает утром, бросает свою ушанку об пол и говорит, знаете что, да пошло оно все. Эх, была не была, коза не коза, все одна бирюза, врати назад, пошла, мать, в пляс, 7 бед, 1 ответ. И тайно приедет в Питер и неожиданно выступит на улице Савова. Такого не может быть.
3: А? Потому что с официального сайта его исчезло, как бы, а на неофициальном есть информация о концерте. На другом личном, интимном сайте. Или же, знаете, Kanye West, может быть, решил пойти по схеме Шнурова. Знаете, вот как бы, а Шнуров же в Питер как бы не пускают особо с концертами. То есть, не дают ему, там с администрацией конфликты. И вот тут летом весь город Питер был заклеен афишами. Концерт в Пскове. Питер, мы рядом, да. Вот Kanye West в Пскове может...
2: Нет, в этом случае рядом не обязательно Псков. Может быть, рядом, так сказать, в Монголии, например.
3: Вот да? Они совсем рядом, как бы.
2: Ну, не важно, почему нет. Но почему нет? То есть, в любом случае, нельзя. Организаторы вот уже больше месяца говорят, сейчас будет. Не надо. То есть, давайте, Вера-то как-то у нас еще не умерла. Надо ее как-то в нас поддерживать и так далее. Да, можно вообще... может быть, все-таки нельзя исключать. Нельзя. Не надо. И я бы хотел, чтобы организаторы предложили какую-то другую версию, да? Чтобы, может быть, не приедет сам. Может быть, такая версия, например.
3: Сына пришлешь. Я же у него, наверное, сын.
2: Нет? Бабушка. Или может перевоплотиться в Юрия Лозу и выступить здесь в его инкарнации. Такое может быть? Хотя да, такое действительно может. Ну, ладно, это не важно. Тем более, что, смотрите, там, как было сказано, в актуальной программе, да, остались только концерты у него в Индонезии и в США. Вот. Смотрите, США-то понятно. А как насчет Индонезии? Смотрите, а может быть, это действительно такой хитрый план у него? А? Вы, может быть, кстати, правы, Крем.
3: Ага, Питер, мы рядом, в Индонезии.
2: Именно. А может быть, смотрите, может быть, он планирует в Россию тайно через Индонезию. Не через Штаты, откуда его все ждут. Мы-то его из США ждем.
3: Это знаменитая российско-индонезийская граница.
2: Конечно, да. А что, план хорош. Смотрите, значит, из Индонезии, значит, через Бали до Суматры, потом Малайзия, там дальше, значит, Таиланд, потом Лаос, дальше уже проще Китай. Ну, а дальше уже по прямой Монголия и Россия. Все.
3: Нет, не очень хороший план. Потому что я думаю, как бы, на моменте Таиланда Kanye West как бы подустанет.
2: И обратно Америка. А я верю. Нет, я верю. Но правда единственное, что если он действительно через Монголию в Россию, тогда ему придется здесь оказаться сначала в Туве. Она граничит с Монголией. И вот тут, да, тут вот действительно есть риск. Оттуда он может уже так здоровым не уехать. Поэтому тогда и вправду похоже, что концерта-то что, не будет?
3: Или... Даже в Туве?
2: В Туве точно нет.
0: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу. На рекорде.

0: шоу.
1: Ашан, Нестле и Лимана Про передали во временное управление малоизвестной компании Лев Менеджмент. Она появилась только в 2024 году, имеет уставной капитал 15 тысяч, а прошлый год закрыла с нулевой выручкой. Ее гендиректором 10 сентября стал Андрей Краюшкин, ранее занимавший руководящую должность в МВД. При этом владельцы компании публично не раскрыты. По данным аналитиков, российский бизнес Ашана оценивается минимум в 60 миллиардов рублей, а Нестле в 170 миллиардов.
2: И что? Зато, извините, это какой-то Ашан, а это прям целый лев. Что Ашан против льва? Лев менеджмент. А может, это еще Лев Львович менеджмент? Например. Да, это не просто какой-то там менеджмент, а лев все-таки.
3: Там, если там тут написано аббревиатура, то Лев Евгеньевич Высоковский.
2: А там через точку. Это не важно. Лев и Лев. Все. Да, имеет компания уставной капитал. Сколько там? 15 тысяч. Ну, правильно. Не шикует. Деньги не транжирит. А вот как эти. Ну, и потом, может быть, кстати, боится мошенников. Знаете, чтобы мошенники не развелись. Сделали так, что уставной капитал, ну, 15 тысяч. А все остальные деньги как бы где-то в другом месте. Может быть, в надежном. Может,
3: ну, да. И к тому же тоже можно понять по-человечески. У него же до этого момента не было ни Ашана, да, ни Ашана, ни Нестле, ни Лимана Про, как бы. Вот. Но поэтому эти 15 тысяч объясняются.
2: Конечно.
3: А сейчас вот по чуть-чуть кто-то поднялся.
2: А еще это объясняется, что этот Лев, уважаемый человек, пенсионер. Потому что кто больше всего боится мошенников? Пенсионеры, значит, Лев пенсионер. Вот мы кое-что и выяснили. Лев Евгеньевич, как говорите. Слушайте, ну, понятно, да, ничего такого тут нет, что там Ашан, Нестле, да, что там еще. Ну, да, переходит под временное управление, значит, другой компании, так сказать, обычная стандартная процедура, подготовительный этап для смены собственника. Или, может быть, там, для национализации. Компании, что, скорее всего, там, компании недружественных стран, так называемых. Обычная история. И понятно, что это там Лев Менеджмент, там абсолютно формальный X, да, там технический инструмент, просто переходный период, да, так называемый, пока не находится окончательный реальный покупатель, да. Такая схема не раз уже, кстати, использовалась, почему именно сейчас. Надо сказать, нам это прям какую-то новость подает. Но вопрос же не в этом. Там с Даноном, кстати, такая же схема, по-моему, была, не помню, как называли. Да. Ну, не только, понятно. Ну, тут же вопрос только один, вопрос серьезный. Хорошо, но почему? Ведь на самом деле, если я не ошибаюсь, Данон, я сейчас посмотрю, значит, Данон, по-моему, переходила компания, но какое-то у нее было название, тоже ее, значит, типа, значит, переходила под управление, сейчас скажу, ОАО, сейчас, секунду.
3: Лев?
2: Вот, не понимаете, нет, написано Вамин или Вамин Ре. Я не знаю, что это, я не знаю, насколько это достоверная информация, сейчас просто увидел, неважно. Так вот, я понимаю, когда Вамин Рэнни, ну, непонятно, да, мы не знаем, кто это. Но Лев, и у меня тут серьезный вопрос. И, ну почему у Льва всего 15 тысяч? Ну что, нельзя ему положить, там было, ну, хотя бы полтос?
3: Ну вот положили. Ну что вы? 60 миллиардов плюс 170 миллиардов.
2: Да нет, я имею в виду изначально, он с тобой капитал.
3: Ну, не было что класть, как бы. Вот сейчас положили Ашан и Нестле с Лимана Про. Вот теперь же никто не скажет, что 15 тысяч.
2: Нет,
3: у этих неизвестных людей.
2: Теперь да.
3: Они разглашаются.
2: Это, конечно, да.
3: А кто? Кто это может быть? Вот так, если
2: кто? Ну, Лев?
3: Да, вот. Имена публично не раскрыты, владельцев компании. Кто это может быть?
2: Ну, знаете, ну, очевидно. Ну, очевидно, кто? Ну, кто?
3: Уважаемый. Ну, может, не знаю, Никита Михалков там.
2: А, Лев? Нет, проще назвать Никита, он все называет Никита. Ну или как у него называется его эта студия?
3: 3Т.
2: 3Т, Лев как раз. Да. Сколько Т в слове Лев?
3: Ну, не три, конечно, но достаточное количество.
2: Так вот, я считаю, что изначально просто уставной капитал нужно делать не 15 тысяч. Или тогда наоборот. Нужно было назвать не Лев, а как-то попроще. Там Антоха, например. Или там Стасик.
3: Стасян так.
2: Но все-таки я надеюсь, да, что по окончании сделки Льву уже, у него будет уже не 15 тысяч там, да? Уже когда все закончится, когда найдется покупатель окончательный, да? Ну не 15, да. Там сколько? Ну,
3: как бы процветания желаем.
0: Крем-хруст-шоу. Рекорд-реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Как всегда, к этому моменту нашей программы вы прислали нам кучу писем. Время их раскрыть, разорвать и почитать в эфир. Что мы сейчас и делаем, читаем некоторые из ваших сообщений. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут вот у нас была новость о том, что Дональд Трамп, ну, знаете, кто это, да? Знаете. Сказал, что у него власть настолько сумасшедшая, настолько как бы всеобъемлющая, и возможности его должности столь невероятные, что он может даже, например, запретить рыбалку. И даже сказал, что, возможно, это так и сделает. Ну, на денек, на два там, да? Ну, пошутил он, не пошутил, с Трампом это никогда не понять, как бы, да? То есть сначала думаешь, что он шутит, а потом понимаешь, что дедушка говорил всерьез, как бы, да?
0: Или наоборот. Да, или наоборот. Что бывает страшнее. Да? Говорит так всерьез, типа, сейчас я вам все тут подниму. Да, ну, это не важно. Важно что?
1: Ну, что вот ты бы запретил, если бы у тебя была какая-то вот такая вот сумасшедшая и всеобъемлющая власть. Вот на день, на два, может быть, навсегда бы запретил. Какие-то общественные явления, ситуации. И очень много у людей, как бы, вот, они, есть что запрещать, как бы. Угу. Так, ну вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд.
0: Сколько примерно?
1: Чтобы она сразу побежала. Нельзя верная ядерная аудитория радио Ваня, которые могут неделю без него жить.
0: Да, и поэтому я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить? Ну, только... А на какое время? Вот как кажется, какое нам время достаточно запретить?
1: Ну, как бы, давайте, ну что, давайте не мелочиться. Ну, давайте, ну, до следующей пятницы.
0: Ну, это реально, Вань, до следующей пятницы без Вани вообще?
1: Ну, как бы, ну, хорошо, ну, оставить только там кого-то, кто там у них там есть? Кого-то одного там оставить.
0: Кого?
1: Самого такого.
0: Я, кстати, был на радио Ваню, и даже, кстати, даже в эфире, не поверите, да, ну, там вообще просто огонь. Там, я даже, знаете, вот, сейчас, ну, я хотел вам кое-что рассказать.
1: Может, что-то не стоит.
0: Ваше испуганное лицо.
1: Какие-то ужасы, раскройте мне тайну.
0: Да, не надо. Действительно, лучше, чтобы был какой-то флёр тайны.
1: Да, интрига.
0: Но, в любом случае, запретить радио Ваню, кстати, да, это интересно, ненадолго.
1: Нет, мы же не звери какие-то, ну что, это ж не, это ж там.
0: Нет, да, это, конечно.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какакать в офисах. Надеюсь, не нужно объяснять, почему. Оксана, вот как раз таки нужно. Я думал, что как бы во всех офисах, вот в нашем, например, какакать в офисе нельзя.
0: Нет,
1: можно
0: в туалете
1: офисом какать.
0: Просто я думал, да. Я думал, что какать в офисе уже запрещено.
1: Ну, по-моему,
0: так,
1: да.
0: По крайней мере, внутренней корпоративной этикой.
1: Ну,
0: это, во-первых, но... Это Оксана пишет?
1: Да.
0: Значит, не во всех офисах запрещено какать. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете, имеется в виду, да?
1: Это вы про радио...
0: Это история. Вы не хотели, чтобы я вам рассказал. Не, понимаете, кто это пишет, Оксана? Нет, тут надо звонить, тут надо... Оксана, да, как просто... Какое время?
1: Я уже не вспомню, я уже потерял.
0: А просто Оксана?
1: Нет, не просто.
0: Это такая интересная Оксана.
1: Я забыл.
0: Так, Оксана. А, вот Оксана Витальевна, да?
1: Ну, а вижу, Витальевна, да. Как я мог забыть-то Витальевну?
0: Ну что?
1: Я же сам Витальевич. Вроде.
0: По пятницу.
1: Да. А иногда и просто Виталик.
0: Так. Сейчас. Не, ну сейчас вы еще нет. Я вижу по состоянию, сейчас еще нет. Так, Оксана, да? Витальевна. Подожди, а, это она другое сообщение какое-то написала. Да, значит, не одно. Я надеюсь, это одна и та же. Что-то у меня нет ее. У меня есть другое сообщение. И она не подходит, да? Алло.
2: Звониваться. А? Оставайтесь на линии.
0: А зачем?
1: Вот.
0: Оксана, да. Сушка, ну давай так, если это. Если у тебя там все хорошо, чтобы мы не переживали, напиши нам, я тебе перезвоню. Давайте, да, читайте.
1: Вот человек с ником Евгенио Морозео. Как-то так пишет. Привет, Кремов и Хрустов. Ну, так он пишет. Я бы на два дня полностью запретил в Питере пользоваться автомобилями. Только общественный транспорт. И запретил бы я это 1 и 2 апреля. То есть на два дня. Или какие-то очень важные для него дни для перемещения по Питеру.
0: Конечно.
1: Все мешают.
0: Во-первых, 1 апреля это день дурака.
1: 2 апреля.
0: Во-вторых, 1 апреля это день рождения Гоголя. В-третьих, 1 апреля это день рождения Владимира Познера. Это вам недостаточно, чтобы запретить?
1: И в эти дни они начинают как гонять по всему городу. А еще 2 продолжают, да.
0: Ну, а 2 само... Это самые страшные дни. Ну, а... Слушайте, я позвонил, но я не вижу. Как его зовут?
1: Как-то так.
0: Ну, вы сказали, я не видел.
1: А вот да, человек, вот по поводу человека, у вас все инициировано этот опрос новостью про Трампа, то есть новостью из США. И вот слушатель наш из США с ником Бурагос пишет, ну, по номеру понятно, запретил бы Трампа навсегда.
0: То есть, смотрите, а вот это несправедливо. Это, ну вот, почему люди такие злые? Смотрите, Трамп сказал, что он может запретить рыбалку максимум на 2 дня. Хотя бы на 2 дня.
1: Хотя бы, да.
0: А этот его навсегда, ну, чувак, ну не навсегда же. Ну хотя бы на сколько? Ну, может, лет на 50, там, я не знаю, ну на 70 максимум. Там,
1: ну, да, а да, потом пускай.
0: Потом уже, да.
1: Сейчас в самый сок войдет.
0: Так, смотрите, вот Киря Кемеровский, так себя называет человек. Как вы думаете, откуда может быть Киря Кемеровский? Из какого города?
1: Я думаю, что да.
0: Прям, да, да, из города Буй. Скорее всего, да. И вот он пишет. Кира Кемеровский пишет. Ваша программа 24/7 и Соловьев выстрел в мозг. Как вы это понимаете? Наша программа 24/7? А, у него в Кемерово, видимо, идет наша программа 24/7.
1: Я вам даже больше скажу. Вот еще одно сообщение от Кири Кемеровского.
0: Так, это выстрел мозг, да.
1: Дорогие КХ, наконец-то вы в Кемерово. А то 15 лет только онлайн.
0: Нет, подождите, это совсем другое.
1: Это тоже так, Кири Кемеровский.
0: Нет, так не важно, нет, так сообщение другое. Мы в Кемерово?
1: Мы
0: нет,
1: в Кемерово.
0: Дорогой мой, а если ты сейчас смотришь на наше выступление в Кемерово, как Кремов поет, там снимают штаны, как, какой у вас перформанс.
1: Да?
0: А, нет, дорогой мой, это не совсем так. Это обманывают. Это, знаешь, нужно подойти и снять это все маски.
1: Бойник, да. Я это делаю талантливее гораздо.
0: Да. Если ты, ну, штаны снимаете, да, 100%. Поэтому мы не в Кемерово, ну, по крайней мере, душой у Кремов там, да?
1: Да, конечно, я там...
0: А так нет.
1: А вот по поводу Кемерово из США нам пишут. Ну, так, относительно по поводу Кемерово. Я бы запретил бы всем штаны носить на денек-другой. А то что это? Кремову можно, а нам нет. Я тоже бубенцами хочу трясти. Константин Андреев, 37 лет.
0: Он так представит жизнь в России.
1: Да, в России. Давно уже в Америке.
0: Не был. Ну, а вам-то кто запретил в свое время? Какой Трамп?
1: Нет, я на позитивных стимулах, это не негативных.
0: Нет, кто-то что? Я все надеюсь, что вы скажете, что кто-то запретил вам, а вы просто по доброте душевной, да? Так, ну, что еще? Давайте, так, вот пишет. Вот пишет, например, Павел Андреевич, если что, пишет: «Здрасте, товарищи, запретить можно что угодно, самокаты, бабушек в 7 утра». Вы, кстати, хотели запретить бабушек именно в 7 утра?
1: Ну, да нет.
0: Ну, нет, просто в 7, нет, там в 7:30 уже можно.
1: Да?
0: Или там, или, скажем, в 6:30, ну, в 7 утра бабушки, как вам?
1: Не, мне нормально. Вообще претензий никаких нет. Я только спать начинаю.
0: Да, уже когда есть вы, нет бабушек. Да, Кремов просто спит до 7 вечера. Если что, бабушек в 7 утра, он говорит, запретить в трамваях. Утренний щебет воробьев, шум от ремонта, выходные с утра. Новость была про понос тоже запретить, запору запретить, с легкостью какают.
1: Ну, пусть с легкостью.
0: Кстати, да, тут
1: согласен,
0: трудно, да.
1: Не поспоришь, да.
0: Да, и бабушки, если же бабушки в 7 утра. Слушайте, а вот очень про бабушек много сообщений. Вот, например, кстати, та же Оксана, вот это вот, видимо, Виталина пишет. Я бы запретила бабкам ездить в автобусы в часы пик. Ну, когда я езжу на работу, а то так хочется посидеть, стоишь, караулишь эту бабку. Она до конечной ездит, зараза.
1: А бабки обычно как бы от конечной до конечной. У них такой маршрут, у них такой план, конечно, такой стайл.
0: А потом
1: жизненный.
0: Обратно, да, да, да. У них нету первых, есть только конечный. А караулить бабку, это что значит?
1: Ну что она сейчас встанет и выйдет на конечный, а я до конечной пойду сидя.
0: А караулить, это над ней надо стоять?
1: Да, нависать над ней нужно, дышать ей в
0: вот,
1: ухо.
0: Значит, недостаточно нависаешь. Потому что караулить бабку, ты будешь что, просто так из-за угла, так боковым зрением за ней смотреть? Нет, караулить, это надо стоять прямо над ней, чтобы другая бабка не успела. Это вот прям нужно, как вот... вот.
1: Ну так, как вратарь в воротах.
0: Да!
1: Отфутболивать других бабок. Да.
0: Плохо караулишь, значит. Давайте, слушайте, голосовых много. Ой, вот Рафик мне попался первым. Не знаю, Рафик, как вам?
1: Рафик нормально. Да, я попробую.
3: Я бы запретил ездить на общественном транспорте бабкам в 5 утра. Задолбали место занимать, еще воняет мочой. И какой-то, извините меня, на букву Г. Цензура не позволяет сказать слово.
0: А цензура не позволяет? А это какой-то ведущий Первого канала? Какая у него
1: Рафик
0: цензура?
1: Же, да, знаменитый.
0: А какая у него цензура?
1: Вечер с Рафиком. Вечерний Рафик. Или доброе утро с Рафиком.
0: Конечно, ему нельзя там. Я не понимаю, что Мачоева... Скажите, где они живут? Где живет, в какой сказке живет этот трафик? Где
1: плохой бабушки сказка, с Мачой? Да это возможно, такое? Не бабушки, это, может, рядом какой-то другой черт. Бабушки, они же пахнут приятно.
0: Я вообще, я такого в жизни... Где? Где вы такой... Я бы ему позвонил, но уже тут, к сожалению, никак нам... Еще, может, вернемся. Дорогой мой... А вот, кстати, Оксана Витальевна пишет, не надо мне звонить. А, и дает причину. Знаете, какую? Как вы думаете, причина такая сложная?
1: Телефона нет.
0: Чуть-чуть легче.
1: Я вам пишу от руки бумажные письма.
0: Да, вот та же причина, по которой Кремов такие сообщения не читает. Я интроверт, говорит она.
1: Понимается. Ну, то есть какой...
0: А это совершенно нет, потому что совершенно не важно, кто ты там. Интроверт, хоть есть, кстати, третья разновидность, смесь того и другого. Это не имеет значения. Главное, что мы здесь, по крайней мере, в течение программы «Экстраверта», этого достаточно, поэтому поднимайте-ка трубки, когда мы вам звоним. Все, напомните им, что...
1: Ну вот что бы ты запретилось, у тебя была неограниченная власть. Вот не навсегда возможно. Возможно, на денек-другой, как Трамп решил запретить рыбалку. Пиши, мы это еще раз почитаем.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Задачи про Нефоров и Колу теперь решают российские школьники. В сети завирусились фотографии с урока физики из одной из школ. В заданиях предлагают вычислить кинетическую энергию автобуса, набитого Нефорами, давление метрового столба Колы и скорость движения рэпера Мэтт Кит.
1: Это что, первая в мире наркоманская школа? Школа с галлюциногенным уклоном?
2: Просто такая школа, склонная к экспериментам. Возможно, даже лицей.
1: Скорость движения рэпера? Знаете, это, конечно, потрясающе. Нас ждет, видимо, очень образованное поколение интеллектуалов. Выученное на скорости рэпера Мэтт Кит. Ты на что учился? Я на рэпера. Скорость движения рэпера Мэтт Кит. А, кстати, какая у него скорость? Наверное, очень высокая. Мне кажется, если он рэпер, он вообще такой должен быть на скорости.
2: Да, да? Наоборот.
1: А, хотя да, замедленный, да. А, такой скорость километров 20, да. Не больше.
2: Да и какая разница, то раньше будет сюда значит. Там, из пункта А в пункт Б выехал там Петя, там, а навстречу ему Коля там. А тут рэпер Мэтт Кит.
1: А почему считаете, что выехал? Кто вам сказал, там, не сказал, скорость рэпера.
2: Ну, вышел хорошо.
1: Может, вышел со скоростью там 25, да? Помните, была старая песня «Быстрая походка и взгляд чугунный». Поэтому
2: безумный.
1: Безумный, да. Быстрая походка и взгляд безумный, поэтому меня называют чугунный. Раньше это была такая полунаркоманская песня, а сейчас это учебник, обычное дело. Но и что там в заданиях? В заданиях предлагают вычислить кинетическую энергию автобуса, набитого нефорами, это неформалы, да?
2: Ну да.
1: Давление метрового столба Колы, скорость движения рэпера Мэтт Кит. А какой правильный ответ у этой задачи? Приход?
2: Ну, я не знаю. Тут важно еще понимать, чем это... Я не физик, конечно, это физики знаю. Чем отличается кинетическая энергия автобуса, набитого нефорами, от кинетической энергии автобуса, набитого бабками, скажем, которые едут в 7 утра с тележками, о которых мы сейчас говорили. Чем отличается?
1: Вот, видимо, есть. Я не понимаю, вопрос тут в самой школе и в ее уклоне. Но у меня как раз другой вопрос. А вот... А что их старые задачи не устраивали? Ну, может быть, они были менее галлюциногенные, но традиционные. Знаете, там старые задачи, там, типа, не знаю, там, котенок массой 2 килограмма бежит со скоростью, там, 3 метра в секунду, чему равна его кинетическая энергия. Или это для обычной школы, без садоводческого травяного уклона? А здесь такое не очень, да?
2: Как какой бы? У вас ускоренный котенок? 3 метра в секунду.
1: Я не знаю, ну, там...
2: Вообще.
1: Да, нет, для этой школы нормально.
2: Пинком так можно котенок бежать.
1: Для этой школы котенок только ускоренный. А вот такая задача. Вот, кстати, давайте проверю вас. Вот новая задача для учебника. Предлагаю, кстати, авторам этого учебника тоже ее как-то взять на заметку. Задача такая. Какова кинетическая энергия автобуса, набитого гномиками, на которых лежит метровый столб водяного, которого клюет квадробер-петух, над которым летит квадробер-жижий?
2: Так, сейчас, секунду. Так,
1: да-да, забежите.
2: Пошло, сейчас, секунду. Квадратный корень из жижи. Значит, правильный ответ – жимолость.
1: Все верно.
3: Крем-хруст шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербурженка пыталась провести через Пулково 55 килограммов натуральных волос стоимостью 2 миллиона 300 тысяч рублей и уверяла, что это подарок подруге для личного пользования. Девушка прилетела из Дубая и спокойно пошла через зеленый коридор с тремя чемоданами, набитыми 15 пакетами срезанных прядей. Таможенников смутил масштаб такого подарка, поэтому волосы отправили на экспертизу. В итоге на петербурженку завели административное дело. Ей грозит штраф до двойной стоимости товара и возможная конфискация.
2: Конфискация – это конфискация волос?
3: Ну да, предмета вот этого преступления таможенного, предмета контрабанды.
2: А свои волосы их хоть оставят?
3: Ну, нет? У нас, да, гуманный суд оставит,
2: нет, конечно. Нет, ну, я надеюсь, не выдержат в качестве штрафа, конечно, тоже.
3: И, знаете, скальпируют.
2: Да, это, хотя вообще с 50 килограммов можно чуть-чуть. Да,
3: сколько, у каждого человека, который не лысый на голове, ну грамм сколько там?
2: Вот.
3: И, ну, 30
2: тут,
3: грамм.
2: Тут дело даже не в этом. Смотрите, петербургская женщина пыталась провести, значит, 55 килограммов натуральных волос в подарок. Бла-бла-бла, и прилетела из Дубая. То есть она их вывезла из Дубая. Послушайте, ну вот, я вам скажу, вот реально даже обидно. Ну, а что у нас в России, что своих нет? Или что, у нас тут все полысели настолько, что волос не наскрести? Нужно за волосней в Дубай, что ли, мчать? У нас, что, на всю страну 55 там килограмм волос не найдется? Слушайте, я в эту фигню не верю. Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Михаил Мишустин, Дмитрий Нагиев, наконец. Хотя пока не попал, ладно. И, кстати, Нагиев, он да, лысый. И, кстати, он... Кстати, он в Дубае же тоже бывает, да?
3: Ну, наверное.
2: Поэтому, по крайней мере...
3: Волосы вывозят.
2: По крайней мере, она точно из Дубая вывезла не с Нагиева. Ну, по крайней мере, не с головы. Да? Она, смотрите, вот... Я не могу понять, 55 килограммов волос. Ну, в конце концов, вот вы оцениваете как много, а по мне это вообще ни о чем. У нас что, зачем ей везти оттуда? У нас в России 55 килограммов волос реально не наскрести. Вот если ей, я не знаю, ну, бывает ситуация, когда человеку нужно 55 килограммов волос. Ну, что было всей страной просто не задонатить ей этой волосни там, да? Ну, если каждый россиянин по волосочку, с миру по нитке. Что, не собрали бы 55 килограммов?
3: Ну, какой-нибудь как бы популярный как бы блогер собрал бы, а просто обычный рядовой человек с подписчиком в 15 человек. Как он собирает? Вот, ну, так, это очень важно понимать. Вот почему обычно же все возят в Дубай, потому что там, ну, там дорого, да? И возможно, ну, там, и уверен, что волосы там стоят дороже. Значит, какой-то другой способ она...
2: Конечно.
3: Она не покупала в Дубае волосы. Она с кого-то срезала.
2: Да, ну, или другой вариант. Или у нас волосы дорогие. Просто мы об этом не знаем. Знаете, все-таки инфляция добралась и до волосни. Ведь вот сколько, кстати, сейчас вот в Магните стоит килограмм волос? А я вам, кстати, скажу, они там вообще бесплатно. Я тут в Твороге недавно пару волосков нашел. Совершенно просто так. Вообще,
3: а вы говорите, шинфляция. Нет, вот добавили как бы.
2: На волосозаправках сколько литр сейчас стоит?
3: А волосы в литрах смеются?
2: А в чем? А если волнистые? Как волна.
3: Да, тут волна.
2: Ну, послушайте, ну, что у нас, реально они дорогие, что ли, или что?
3: Значит, у нас дорогие, потому что, знаете, у нас постоянно все заборы обклеены вот этими.
2: А куплю волосы?
3: Куплю волосы.
2: У вас они
3: не
2: до сих пор?
3: Не продам волосы,
2: я
3: куплю
2: этого не
3: волосы.
2: Видел лет 5.
3: Ну хорошо,
2: у вас на заборе до сих пор висит?
3: Да, у меня такой... Я живу в лучшем 2007 году.
2: Давно не делали, я понимаю, ремонты. Где вы там живете, даже страшно спросить. Но смотрите, значит, там, конечно, эта история, в общем-то, не про это. Значит, петербуржка, будем ее называть, пыталась, значит, провести через Пулково 55 килограммов натуральных, что важно, волос. Никакой химии там, да, этой, а натуральных. Натуральные волосы. Стоимость там сколько-то, 2 миллиона рублей с чем-то. И уверяла, что это подарок подруге для личного пользования. Тут я не очень понял. Подарок подруге, это типа для нее подарок? Но тогда насколько же она лысая, что ей нужно 55 килограммов волос?
3: И ее же подарок есть... другой подруге. Она везет в подарок подруге.
2: И понимаешь, она та подруга, что совсем лысая? До скальпа? То есть лысая прямо до мозга, что ли? Это, знаете, отмазка в любом случае тупая. И вообще, что это за версия? Ну, слушай, ну кто так провозит волосы контрабандой? Там, ты, сколько она там с тремя чемоданами, набитыми 15 пакетами прядей срезанных? Что это за любительщина? Послушайте, вот... Реально, ну вот даже я никогда не провозил волосы, да, ну мне понятно, что если провозить, то не такое уже простофильство, да? Значит, волосы на голову, килограмм 20, да, остальные 30, подмышки, например. И что тебе скажут? Бодипозитив.
3: Сейчас такой же тема. Подмышки там, ноги еще есть там.
2: Ноги, а потом есть еще это, как это, вот, для... А если у нее пениса нет? Да, ну не важно.
3: Ну да.
2: Да.
3: А если есть?

0: Слушайте, такое время живем непростое.
1: Да, вообще знаете. Непростое. В этом смысле было бы проще. А то, слушайте, ну как маленькое, честное слово. Ну тоже мне контрабандистка. А знаете почему? А потому что не смотрит классику. Да? «Бриллиантовая рука». Вот явно не смотрела «Бриллиантовую нашу руку». Да? А, помните, да, волосы в гипс. Да-да, из гипса у тетки торчат волосы. Ну ничего, бывает, помните там, да, версия. Значит, подскользнулась, упала, очнулась, гипс и волосня. Бывает же такое?
0: Да чего только не бывает. Чего только не бывает.
1: Ну как версия-то, Катя?
0: Версия, да.
1: Хорошая.
0: Как такое нормальное имеет место быть?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде. Крем-хруст-шоу.
3: Санузел в новой квартире Ларисы Долиной в Москве оказался размером с небольшую студию. Его площадь составляет 24,2 квадратных метра, выяснили журналисты. Всего в квартире 3 санузла, а в самом просторном из них разместились сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы. Для сравнения, гостиная с панорамными окнами занимает 56,5 квадратных метров, примерно как небольшая трехкомнатная квартира.
1: А туалет? А туалет с видом на что? Я надеюсь, хотя бы с видом на колл-центр мошенников?
0: Там все видовое, как бы, смотрите, один с видом на Воробьевы горы, там, помимо там, туалета, как санузел, там еще и джакузи, там, да, там...
1: Конечно, что-то. Разумеется, да, чтобы сидеть и вспоминать былые деньки, глядя на джакузи, да, с видом на Воробьевы... А тубзик, знаете, тубзик обязательно должен быть видовым, иначе это какая же это элитка. И что-то, значит, всего в квартире три санузла, да, слушайте, всего три санузла, реально немало? То есть, смотрите, значит, один для Долиной, значит, скажем, да, другой для Джигурды. Например, если он вдруг в гости придет.
0: Догонит, на огонек.
1: На огонек, да. Третий, скажем, для Аллы Пугачевой. Хотя нет, она не придет, у нее свой санузел, да, в Израиле. Но, допустим, может прийти, скажем, Ирина Отиева. И смотрите, если придет она, значит, это уже три санузла. А если, смотрите, такая ситуация. Вот пришли, значит, Джигурда, пришла Ирина Отиева, да, сама Лариса Долина. А если еще вдруг придет человек какой-нибудь и предложит ей продать квартиру? Ну, как это уже с ней было?
0: Куда а его? Все по санузлам.
1: Да, да, в какой его санузел направить? Что, с балкона, что ли, ему ходить?
0: Поэтому... На Воробьевы горы.
1: А тут да. А, ну ладно, да, это решение, согласен. Хорошо. И значит, что там было сказано? Санузел в новой квартире Ларисы Долиной в Москве оказался с размером с небольшую студию. Всего в квартире 300 злата. Слушайте, а кто нам это все сообщает? Откуда и кому все это известно? Может быть, а знаете, вот есть только одна версия у меня. Это кто-то подглядывает на квартиру и санузел Ларисы Долиной из санузла на Воробьевых горах. Да? Просто смотрите, если санузел Ларисы Долиной смотрит на Воробьевы горы, то кто-то с Воробьевых гор смотрит на санузел Ларисы Долиной. Разве
0: да,
1: нет?
0: Такое может быть, потому что работает две стороны. То есть при наличии хорошей оптики, хорошего там подзорной трубы, там, или даже телескопа любительского, да, можно с Воробьевых гор видеть, что происходит в джакузи Ларисы Долиной.
1: Конечно.
0: И вероятность того, что в этом джакузи окажется Лариса Долина, велика. Поэтому надо запастись терпением.
1: И это
0: ждать.
1: Большой плюс санузла с видом на Воробьевы горы. Но, слушайте, а кто это смотрит? Какой такой воробей? Может, Малахов? Кстати, он же Андрей Воробей. Не гоняй на Долину. Есть же такая поговорка?
0: Возможно, там в новости говорилось, что какие-то журналисты.
1: Они, возможно, ну, неважно, хорошо. Ну, Малахов что, не журналист, что ли?
0: Так, смотрите, ну, да. Чтобы что, еще два журналиста было. Потому что приходят они к Ларисе Долиной, скажем, на интервью. И хотят выяснить, какие у нее санузлы, как бы. А можно Лариса там, как ее там, не знаю, можно в туалет... Можно. Один туалет осмотрел. Второй отпрашивается в другой туалет. Так. Осмотрелся, сфотографировал. Потому что измерил да. Рулеткой там метража. Там,
1: что?
0: Ну, у туалет, себя? Площадь.
1: А, я думал, у себя в туалете.
0: Да. И третий попросился в третий туалет. Вот сидят они все в туалетах там...
1: И измеряют что-то,
0: Лариса
1: да.
0: Лариса Долина одна скучает на диване. Ну, в смысле, сидит, ждет интервью.
1: Да.
0: Они измерили все, как бы...
1: Я не знаю, зачем вы это говорите, но это план интересный. Но главное, послушайте, объясните, а зачем это все нам сообщают? Чтобы мы еще раз, значит, тут погоняли Долину за то, что у нее квартира с тремя самоузлами? Чтобы вскипятить народную ненависть пролетарскую, что ли? Типа, у меня три санузла с видом на Воробьевы горы, а что, должна быть одна выгребная яма с видом на что, свалку в Капотне, что ли? Или что?
0: Да, меня это вызывает классовую такую настороженность, по крайней
1: мере. Да, пока хочется хотя бы один себе санузел, да?
0: Нормальный, да.
1: Прихватизировать. Я бы взял санузел, и что там еще у нее было? Маленькую горку Воробьевы.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 21 час 00 минут. Кремов уже очень привстал, надел свою белую рубашку с кружевом, кобзол с золотой тесьмой, собрался совсем уже уходить, но нет, господин Кремов, хотя бы что-то. Чего?
1: А пожалуй, я совсем и уйду. Кобзол с кружевом, пуговицы золотые, без штанов, как бы, да?
0: Все идеально сошлось, да. Тут уж не поспоришь, тут можно уже идти. Действительно, вас просто держать, надо быть зверем. Все, товарищи, дорогие, ну или не совсем все, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, но это совсем по другому поводу, он называется «Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов».
1: На вас также тьфу, господин Хруст.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Микс из главных треков недели. Это...
3: Мега-мега-микс. Рекорд-мега-микс.

начать с анонса предстоящих событий. Во-первых, я давненько не бывал на Байкале и отправляюсь туда, а конкретно в Иркутск, 17 октября. А 20 ноября мы встретимся со всеми любителями танцевальной электронной музыки в Самаре. В местечке под названием «Сигнал» мы будем вместе отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара». А еще чуть попозже в Санкт-Петербурге и в Москве состоится супер-дискотека, где, как и прежде, будет представлен отдельный танцпол под названием «Колбасный цех». Вот там мы и встретимся. Следите за новостями, мы начинаем, и открывает нашу программу «Chocolate Puma» с композицией «Listen to the Talk». Трек появился 4 марта 2016 года на лейбле «Spinning Records». Что ж, давайте начнем! Это классика рекорда!

0: Рекорд. Мегамикс. Классика рекорда с MC Женом.
1: Привет, рекордсмены и рекордсменки! С вами MC Жан. Мы начинаем очередной выпуск программы «Классика рекорда». В ней для вас звучат только самые крутые, самые золотые EDM-хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И прежде чем мы окунемся в прошлое, я

у микрофона MC Жан. Вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые, отборные EDM-хиты «Радио Рекорд». И нашу программу продолжает совместная работа Афроджека и Мартина Гаррикса, которая появилась сначала 25 августа на Битпорте в 2014 году, а потом чуть попозже на iTunes и Spinning Records. Этот трек стал своеобразной капсулой времени. Он отлично передает атмосферу фестивальной EDM-волны середины 2010-х. Для Мартина Гаррикса эта работа стала важным шагом. Она помогла закрепить его статус и открыла дорогу к дальнейшим крупным коллаборациям. Turn out the speakers — это про чистый, незамутненный драйв. Громче музыку!

0: классику рекорда сегодня завершает композиция от группы The Prodigy. Invaders Must Die. Это такой звуковой удар под дых. Или плотный коктейль из бигбита, электропанка и агрессивного рейва. В треке много грязного синтезаторного звука, тяжелой бочки и ломаных ритмов. Всего того, за что фанаты любят The Prodigy. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашем официальном сайте www.radiorecord.ru и, конечно же, в нашем мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. До встречи через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан. Встречайте далее. Рекорд Пати.
1: В эфире классика рекорда.

нашей радиовечеринки Рекорд Пати. А потому ближайшие два часа ни о чем не думаем, только танцуем. И, конечно же, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Итак, прямо сейчас мы собираемся здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд.

еще уже пятница вечер. А значит, друзья, в ближайшие два часа мы танцуем, мы круто проводим время, мы заряжаемся суперскими позитивными эмоциями и, разумеется, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. В ближайшие 120

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки. И, конечно же, больше ни о чем не думать, потому что всегда понравившиеся интернет-радиостанции будут у вас под рукой из мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. На ее импровизированных танцполах и вместе с одной большой рекордной семьей. Рекорд-пати. Газ.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд Пати, я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, во второй 60-минут отрезок желаю вам превратить домашнюю вечеринку в рекорд. Ну, а если вы за городом, сделайте это еще и в формате Open Air. Надеюсь, погода вам позволяет. Ну и, кстати говоря, совсем скоро мы с вами соберемся уже не в онлайне, как сейчас, да, а в офлайне, потому как Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева», где на трех танцполах Ледова выступят Свенки Тюн. Записываем, лучше запоминаем, а лучше приходим. Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу. 3 октября в Санкт-Петербурге встречаемся в Ледовом дворце на фестивале «Белая снежная королева». И полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: Рекорд

всего лишь 30 минут. Осталось у нас до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, там больше 100 интернет-станций, любой музыкант.

нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить, опять-таки, нужный интернет-поток из мобильного приложения «Радио Рекорд». Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам, кому-то, может быть, рассказать впервые, потому что не все у нас постоянно слушатели Рекорд Пати, к нам новые слушатели тоже присоединяются. В общем, хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего, что немаловажно, контента, записи шоу и подкастов резидентов и Рекорд Клаба, и другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, ваши любимые, да? Вейкаперы. Разумеется, Виолетта Юшкина с итоговым шоу Рекорд Пати. И Женя Балдин тоже есть, конечно же, с русским часом, колбасным цехом. А мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз тоже найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также новое шоу «Час резидента». Классный гость, классные гости. На этой неделе Йона были. Это ребята, которые... Короче, что вам рассказываю? Просто забегите, послушайте, обязательно поделитесь с друзьями. И все это можно сделать в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. И я, как обычно, Тим Вокс, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен. The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a stage.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.